0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

чаще только влезал с подругами, весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: 7 утра в Екатеринбурге, за окном плюс 10 градусов, спонсор выпуска новостей на GMFM, ООО «Практика Девелопмент», жилой комплекс «Дегенин».
1: Новости на GMFM.
2: Здравствуйте. Россия и Индия начали совместные учения «Индра-2026». Маневры стартовали в Челябинской области и на Дальнем Востоке, сообщили в Министерстве обороны. К учению привлечены подразделения сухопутных войск, корабли двух стран и российская авиатехника. Морская часть учений пройдет 16-17 октября в Японском море. Сезон дорожных ремонтов завершается в Екатеринбурге. Как сообщили в мэрии, в этом году в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» был запланирован ремонт 9 участков дорог протяженностью более 13 километров. К середине октября работы завершены. Ремонты шли на дублере Сибирского тракта, на Объездной, проспекте Космонавтов, улице Ангарской, Стрелочников, Люксембург, 2 Новосибирска. Свердловская писательница Евгения Сургутского из Новоуткинска стала лауреатом Международной детской литературной премии имени Владислава Крапивина. Ее произведение «Птица без крыльев» победило в номинации «Выбор жюри». Награду вручили 14 октября, в день рождения писателя, в библиотеке имени Крапивина. Всего лауреатов определили в 4 номинациях. Россиянам нужно держать дома запас наличных на неделю или даже на месяц. Такой совет дал финансовый эксперт Андрей Бархота на фоне атаки ВСУ на дата-центр Сбера в Саратовской области. При этом он отметил, что даже возможное повреждение серверов не означает потерю денег на депозитах. Но хранить сбережения лучше в разных банках на случай сбоя платежных сервисов. Красное сердечко стало самым популярным эмодзи в русскоязычных соцсетях за первое полугодие. Его отправили 242 миллиона раз в сообщениях, передает РБК. Следом идут огонек и смеющийся смайлик со слезами. В пятерку также вошли поднятый большой палец и сложенные ладони. При этом в Телеграме лидирует огонек, на втором месте мешок с деньгами, на третьем указательный палец, красное сердечко только четвертое. Доллар на четверг 83.95, евро 93.92.
1: Реклама.
3: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин. Все для жизни внутри квартала».
4: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
1: Прогноз погоды на GMFM.
0: 7 часов 4 минуты в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на GMFM ООО «Специализированный застройщик», проспект Федерация. Сейчас в центре города плюс 10 градусов. Синоптики нам пообещали облачный день с прояснениями. Без осадков, ветер южный 1-3 метра в секунду. Температура днем плюс 12, плюс 14 градусов.
1: Реклама. Когда заканчиваешь большой проект, приятно подвести итоги. Еще приятнее то, что отличные новости в жилом квартале Федерации продолжаются. Осталось несколько семейных квартир на очень привлекательных условиях. Успейте воспользоваться. На старт! Внимание! Финиш! Жилой квартал Федерации у метро Чкаловская. Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-00-91.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик», проспект Федерации. Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Для слушателей старше 12 лет.
7: Шоу начинается прямо сейчас.
8: Утренняя гимнастика.
1: Джем.

0: последний раз.
1: 7 часов 8 минут в Екатеринбурге, за окном плюс 10 градусов, на календаре 15 октября. Сегодня уже четверг, с вами утренняя джимнастика, Павел Павлович, Маргарита и Ярик. Доброе утро, говорим тебе.
2: Всем привет!
3: Всем привет, привет.
1: И еще тебе забыл сказать, вот тебе
3: вообще
1: тоже привет.
3: Всем привет.
1: Абсолютно верно. Так, ну что, продолжает нас радовать погода. Осень золотая, не знаю, бабье лето, ну, какое-то прям затяжное в этом году. Мне нравится, но говорят, что вот эта неделька будет по финальная, последняя. И нужно уже где-то вот после 20-го, 21-го быть готовым к тому, что первый снежок пойдет.
3: Ну, вот сегодня даже мне показалось, вот меня перед машиной фары, ну, как с фары светят, и как будто вот снег идет, а это вот такая мелкая изморость, вот этот туман, вот этот вот, эти маленькие капельки, вот эти мелкие-мелкие.
2: Да, маленькие слезочки.
3: И такой вид аутентичный, вот эти новые дома у нас стоят с подсветкой, как они светятся в тумане, вау.
1: Вообще сейчас, конечно, строят шикарно, в том плане, что не только, ну, не просто сдать квадратные метры, а все это снаружи оформить, да? Как это будет смотреться
3: красиво
1: в городе. И город так увеличивается, смотрится. Мне вот очень нравится, по улице Радищева едешь, когда вот в сторону сортировки проезжаешь, вот стадион, арены, вот этот Екатеринбург, дальше слева вот этот комплекс такой домов большой стоит, справа потом стоит. Они так красиво светятся ночью, шикарно.
2: А еще сейчас дворы без машин. Вот у меня, например, тоже достаточно новый ЖК. И моя улица Блюхер, на которой я живу, она достаточно шумная, активная, там всегда движуха, пробки, трамвай. Но когда ты заходишь во двор, там какой-то оазис спокойствия. Тишины. Во-первых, у нас во дворе очень красиво, там настоящая золотая осень, и прям можно погулять прям минут 20. Он достаточно большой, потому что он, ну, много домов соединяет в себе. И я даже с собакой иногда там прогуливаюсь уже после основной прогулки, еще немножко там хочется захватить, вот подышать вот этим осенним вайбом.
1: Согласен, мы тоже иногда вот даже на велосипедах, когда катаемся, приезжаем в новые вот эти жилые районы, и там сейчас их строят, да, с внутренними двориками, без машин, или там с какими-то парками, с какими-то зелеными зонами,
2: да,
1: с фонтанами.
2: Абсолютно.
1: Это просто здорово, и там действительно, как ты говоришь, интересно гулять. Плюс там кафе можно какой-то зайти, кофеек попить, магазин забежать, на лавочке посидеть. Ну, это прям классно. Здорово! Современный Екатеринбург растет, ну и город у нас очень крутой, на самом деле. Много где побывал, много что повидал. Есть с чем сравнить. Екатеринбург самый крутой,
2: да,
1: на мой взгляд.
3: Согласны.
2: Мы тебя любим.
1: Так, ну что, давайте будем начинать утреннюю джимнастику в самом любимом городе. Расскажем, что же будет в ближайшее время. В 7.20 поздравим именинников, в 7.30, конечно же, уже яркие заголовки, в 7.40 астрологический прогноз, поиграем, игра 3 в ряд, в 7.50. И все это на Джем-ФМ.

0: Реклама.
1: На старт! Внимание! Первый Южный! Успевайте за выгодными предложениями на шикарные квартиры в ЖК «Первый Южный».
2: Мы уверенно строим комфортное и качественное жилье и делаем этот мир лучше.
1: «Первый Южный» – ваш полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62.
3: Застройщик ОСЦ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: В любимой кухне вы в первый раз? Ловите 5000 на первый заказ.
5: Только 16, 17 и 18 октября в салонах «Любимая кухня» дарим дополнительно 5000 рублей на первый заказ.
4: Подробности акции у дизайнеров салонов. Адреса на сайте lovkuchnya.ru.
6: Проблема со связью, а мечта о новом авто никуда не исчезла. Агата РФ-пробег работает без сбоев. Более 3000 проверенных автомобилей. Диагностика пройдена, история изучена, проверена для вас. Нужна гарантия? Хотите продать или обменять авто? Наши специалисты все устроят. Не ищите онлайн. Приезжайте в Агата РФ-пробег. Улица Шевская, 116. 8-343-293-0300.
7: Агат. Покупай выгодно.
8: Ожидается похолодание, снег.
9: И ты все равно хочешь квартиру с террасой?
8: Конечно, и зимой применение найдем.
9: Пить кофе, стуча зубами.
8: Елку поставим и снеговика слепим.
10: Квартиры с террасами в Соната-парк – польза круглый год. Выбирайте на nk.ru. Застройщик ООО «НК Групп». Проектная декларация на наш.дом.рф.
11: Телефон рекламной службы Jam FM
12: 235-0905.
11: 235-0905.
12: Jam FM.
13: Где пробки?
14: 7:16 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 10 градусов. 2 балла на страничке Яндекс.Карты, дорогочки свободны. Затруднение на трудовой от Березкова тракта до Мурзинской, также на Краснолесье от Мехринцева до Вильгельма до Генина и на Краснолесье от Рябинина до Вильгельма до Генина.
15: 102.5 Jam FM.

0: Отзовись!
1: Порадуй!
0: Поздравления и свои хорошие новости пиши в мессенджеры на номер +7 932 020 102.5.
1: Отзовись! Порадуй!
0: +7 932 020 102.5.
2: 7:21 в Екатеринбурге, в центре города +10 градусов. Время поздравлять именинников, про которых, конечно, все расскажет нам Маргарита. Кто из звезд родился? Давай.
3: Сегодня свой юбилей отмечает наш земляк Вячеслав Бутусов, вау, группа Наутилус Помпилиус.
2: О, да.
3: Один из главных голосов русского рока, чьи песни стали саундтреками для целого поколения. И продолжают, кстати, звучать, да, в наших сердцах. Наш земляк окончил Свердловский архитектурный институт, некоторое время работал по специальности, участвовал в проектах станций Екатеринбургского метро «Уралмаш», создание их, и проспект Космонавтов, представляете?
4: Да. Причем, да, вот можно посмотреть, вот он, архитектурный институт, как-то напротив нашего, напротив наших окон даже можно заглянуть туда и посмотреть, вот там он учился.
3: Что интересно, песня группы «Наутилус, я хочу быть с тобой» поначалу вызывала споры и была неоднозначно воспринята в рок-среде, а потом стала хитом и визитной карточкой группы.
2: До сих пор поет, до сих пор она вызывает
3: чувства. Это правда.
4: Классика.
3: Еще один именинник у нас есть, актер Павел Майков, тоже талантливый, интересный. Назову его проект, это, конечно, «Бригада Контакт девушки Макарова». В ГИТИС он поступил только с третьей попытки, поступить помогла ему песня Высоцкого. На роль пчелы он попал почти случайно. Однокурсник предложил ему сходить на пробы за компанию. Майков даже не сразу понял, о чем сериал. Услышав название «Бригады», он подумал, что, наверное, о строителях каких-то. Да, оказалось, совсем не так.
2: Строитель.
3: Да.
2: Бригада.
3: Да. Представляете, они бы все были в таких комбезах.
2: Да, там, уж, да уж.
3: Без рук.
2: Мы строили, дюжев, строили.
3: Да. Перед съемками актеры неделю называли друг друга только именами своих персонажей. Ну, вот эта четверка.
2: Привыкнуть.
3: Чтобы стать, да, настоящей командой, они жили вместе, называли только там Саша Белый, Космос, Фил, Пчела. И иногда даже Павел до сих пор звонит, например, Дмитрию Дюжеву и представляется: это Пчела.
2: Привет, это Космос.
3: Да, да, да, привет. Когда его утвердили в бригаду, он попросил маму его подстричь, ну, как бы подготовиться. А создатели сериала, наоборот, рассчитывали, что в первых сериях у него будут длинные волосы.
2: Шевелюрой.
3: Да, и на съемочной площадке эта новость с его короткой стрижкой вызвала настоящий переполох. Что интересно, он не только актер, но и музыкант. И действительно очень талантливый в музыке, он развивается не меньше, чем в актерском мастерстве.
2: Прекрасно. Ну что, поздравили. Давайте поздравление еще прочитаем, которое прилетело нам в личку. Поздравляют Макарова Валерия Витальевича. Желаю счастья, здоровья, чтобы радовали успехи детей, внучек, а также чтобы всегда был стабильный интернет.
3: Вот.
2: С днем рождения.
4: Это главное.
3: Это сейчас важно.
4: Присоединяемся.
2: Да, с днем рождения, замечательный дедушка, прекрасный папа и любимый тесть, твоя семья. Конечно же, присоединяемся к поздравлениям. Ну, вообще, все, кто сегодня отмечает день рождения, мы вас также поздравляем с этим замечательным событием. Пускай все мечты исполняются. Мчимся дальше, буквально через 10 минут. Яркие заголовки на Jam FM.

0: Реклама. Зимняя обувь в Rich Family и на маркетплейсах.
1: Привычка быть в моде.
2: Rich Family, Новосибирск, улица Королева, 40, корпус 40, Угарян, 110-547-605-1196.
3: Даже если вы пока не знаете, чем будет увлекаться ваш ребенок. Дома в стране уже готовы к вашим переменам. Квартира и улетный двор на страна.ком.
4: Застройщики группы компании «Страна Девелопмент» действуют для сдана домов во всех проектах. Подробности на страна.ком.
5: Как знал, что ты здесь?
6: А я же не говорил, в какую аптеку пошла.
5: А куда еще? Только в «Фармленде» такие акции.
7: Во всех аптеках «Фармленд». Осенний кэшбэк 10% на все. Покупай в «Фармленде», получай кэшбэк.
5: Хорошая аптека. «Фармленд».
8: Срок акции с 9 октября по 31 декабря 2026 года в аптеках «Фармленд». При покупке свыше 1500 рублей. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, условия, порядке получения бонусных баллов в аптеках «Фармленд». Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
9: И все же, Штирлиц, скажите, почему вы не попытались оторваться от наших людей?
10: Видите ли, Мюллер, так сложилась ситуация. Асфальт схватился изморозью, обзор перекрывала фура, а скорость была на пределе допустимой. Я принял решение не рисковать и оказаться у вас в гостях.
11: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
12: Телефон рекламной службы «Джем ФМ».
13: 235-0905.
12: 235-0905.
13: «Джем ФМ».
14: Половина восьмого в Екатеринбурге, в центре города, плюс 10 градусов. Прямо сейчас на Джем ФМ. Яркие заголовки. Рита, рассказывай, что интересно нашла.
15: Сначала вы рассказываете, какую профессию вы бы выбрали, если бы не были радиоведущими.
14: У меня много профессий. Одна из профессий, кем бы я хотел заниматься, это гид-переводчик, менеджер по туризму. У меня даже корочки есть, я заканчивал.
15: Интересно. Да, первый раз такое слышу.
14: Могу проводить тебе... Ну, я просто в другом городе этим занимался. Вот. Ну, я, тем не менее, сдавал, когда у меня была полноценная экскурсия по Центральному проспекту, проспект Комсомольский называется, в городе Перми. И вот я рассказывал, где что, когда появилось.
15: Ты можешь нам с Яриком провести экскурсию.
16: Я, кстати, тут увидел классную профессию. Вот есть такое место у нас, называется Иннополис под Казанью. Там беспилотное такси ходит. И сидит рядом человек,
15: управляющий,
14: которому платят зарплату.
16: Который целый день катается просто.
15: Интересно.
16: Работа мечты, между прочим.
15: Модель и блогер Анастасия Решетова рассказала о неожиданных, желанных своих профессиях. Подписчики у нее поинтересовались, какую профессию она бы выбрала, если бы не занималась блогерством и предпринимательством. Анастасия поделилась, что хотела бы стать врачом, биохимиком или историком. Вот такой здорово. Вот разбег. Говорит, что знаю, что это очень неожиданно, но ей, правда, безумно интересно было бы в это погружаться. Биохимик и историк.
14: У меня среди друзей очень много людей, которые занимаются чем-то, какой-то профессией, да, а хотели бы заниматься другим делом. Я всегда говорю, а почему этим не занимаетесь? Ну как-то уже вот возраст, так как-то сложно сейчас менять, а всегда, представляешь, хотели. Мне кажется, наоборот, надо к этому идти, стремиться.
15: Мне тоже кажется, но это самое интересное вообще в жизни, соединить профессию, в которой ты зарабатываешь деньги, и то, чтобы она тебе очень нравилась.
14: Очень хочется, чтобы у вас было именно так.
15: 100%.
17: Прогноз погоды на Джем ФМ.
14: 7:32 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Джем ФМ. АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Сейчас в центре Екатеринбурга плюс 10 градусов. Синоптики нам пообещали облачный день с прояснениями, без осадков. Ветер будет южный, 1-3 метра в секунду. Днем плюс 12, плюс 14 градусов. В Реже сейчас плюс 6, в Ревде плюс 7, в Краснотуринске плюс 4 градуса.
17: Реклама. Это ролик многопрофильной клиники «Здоровье 365» на Крестинского 2. Он создан, чтобы просто пожелать вам бодрости, энергии и сил. А в случае необходимости вы знаете, куда обратиться.
18: Консультации специалистов, лабораторные исследования, УЗИ, ЭКГ-холтер, физиотерапия и массаж. Выбирайте «Здоровье 365» на Крестинского 2. Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру.
19: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: 7:40 в Екатеринбурге, в центре города плюс 10 градусов. Любители гороскопа, наступает ваше время. Прямо сейчас расскажем про каждый знак зодиака, что же произойдет сегодня с вами 15 октября в четверг.
1: Овен, просьба о поддержке ускорит решение сложного вопроса.
2: Телец, проведи ревизию гардероба.
1: Близнецы, уточняй время встреч заранее, чтобы избежать накладок.
0: Рак, не переноси рабочие переживания на общение с родными.
1: Лев, не отказывайся от новых

0: проектов это раскроет твои сильные стороны.
1: Дева, практика окажется полезнее долгих размышлений.
0: Весы, уважительный отказ сохранит отношения лучше вынужденного согласия.
2: Скорпион, автоматизируй повторяющиеся действия, чтобы освободить время.
0: Стрелец, пришло время составить список мест, которые хочется посетить.
1: Козерог, перерыв между сдачами повысит продуктивность.
0: Водолей, прямой вопрос прояснит неоднозначную ситуацию.
2: Рыбы, разговор с человеком из другого поколения вдохновит тебя.

0: Реклама. Болезнь не выбирает время и обстоятельства. Иногда важно, чтобы помощь пришла сама. Врачи УГМК «Здоровье» приедут к вам домой. Консультации терапевта и узких специалистов. Осмотр, назначение лечения, забор анализов и необходимые манипуляции на месте. Без спешки, без лишних усилий. С заботой о вашем здоровье. УГМК «Здоровье». Медицина, какой она должна быть. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: В жилом квартале «Форма» квартиры с рассрочкой до 2028 года. Переезжайте этой осенью и...
2: Наслаждайтесь закатом на террасе.
1: Гуляйте в парке Энгельса.
2: Или устраивайте пикник на крыше дома.
1: В ЖК «Форма» от девелопера «Форум».
3: ООО «Специализированный застройщик «Форум». ЖК «Форма». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет АО «Форум Групп». Изучите все условия акции на сайте forum-forma.ru.
4: Фестиваль мастеров «Иван да Марья» с 14 по 18 октября этого года. Ярмарка изделий ручной работы из керамики, дерева, текстиля, металла и кожи. Увлекательные мастер-классы для детей и взрослых. Горького 4А, Плотинка. Вход свободный. Не пропустите. 0+.
5: Вась, тебе удобно?
6: Да, дорогая, мне очень удобно. А тебе?
5: И мне удобно.
7: Представляем новую серию матрасов «Дуо» от фабрики «Адара». Два разных пружинных блока в одном матрасе. Такого вы еще не видели. Матрасы созданы для пар с разницей в весе. Адара матрасы, Адара Дуо.
8: ИП Гудин Сергей Сергеевич. УГРН П-319-665-800-256-671.
9: Старт продаж финальной очереди в жилом квартале «Доминанта» от девелопера «Форум». Почувствуйте настоящий комфорт и приватность среди зеленых дворов в 10 минутах от метро «Уралмаш».
10: ООО «Специализированный застройщик «Форум ЖК Доминанта». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте доминанта-кб.ру.
11: Телефон рекламной службы Джем ФМ
12: 235-0905.
11: 235-0905.
12: Джем ФМ.
13: Где пробки?
14: 7 часов 45 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 10 градусов. Спонсор выпуска дорожных новостей на Джем ФМ ООО «Октранс», официальный дилер G-Tour автоцентр «Глазурит».
15: Итак, 4 балла ставит нам сервис Яндекс.Карты на данный час. Местами затруднения. Стоят улицы Вильгельма Дагенина от Сахарова до Краснолесья, также Верхотурский проезд, Космонавтов от ЕКАТ до Бакинских комиссаров. Много машин на Шевской от улиц Фрезеровщиков от Фронтовых бригад и на Краснолесье Амундсена от Михеева до Академика Ванцовского.
16: Реклама. Новый G-Tour T1. Готовы ли вы взглянуть на город по-новому? Готовы ли вы к новым эмоциям, историям и впечатлениям от каждой поездки? Новый G-Tour T1. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. G-Tour T1. Безгранично близко.
17: Оценивайте свои финансовые риски и возможности. Цена зависит от условий приобретения и комплектации. Подробности у официального дилера G-Tour «Глазурит» по телефону 34-43-200. Кредит от АО «Т-Банк».
16: G-Tour. Управляй будущим.
18: 102.5 Джем ФМ.

0: 7 часов 50 минут в Екатеринбурге, за окном плюс 10 градусов. Ну что, скоро будем дарить подарки. Сегодня-то подарок фестиваля мастеров Иван да Марья, категории 0+, который стоит уже у нас, находится, который мы с удовольствием скоро разыграем в нашей любимой игре «Три в ряд». Рита, что нужно сделать, чтобы получить приз от GMFM?
1: А все просто, нужно отправить смайлик прямо сейчас на наш номер в Максе. +7 932 020 102 5, именно сюда ты можешь отправить свои смайлики. Мы с тобой свяжемся и поиграем.

0: 8:01 в Екатеринбурге, в центре города плюс 10 градусов. Спонсор выпуска новостей на GEM.FM, ИП Монохина, ВС, сеть офисов недвижимости, Добродел.
1: Новости на GEM.FM.
2: Доброе утро. В Госдуме анонсировали проверку коммунальных тарифов в регионах. Спикер Вячеслав Володин поручил профильному комитету выяснить, почему тарифы в разных регионах растут неравномерно. В Свердловской области на АЗС крупных нефтяных компаний продажи топлива идут на обычном уровне. Паники и повышенного спроса нет. Ситуацию с бензином региональные власти обсудили накануне на специальном совещании. Сезон дорожных ремонтов завершается в Екатеринбурге. Как сообщили в мэрии, в этом году в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» был запланирован ремонт 9 участков дорог протяженностью более 13 километров. К середине октября работы завершены. Ремонты шли на дублере Сибирского тракта, на Объездной, проспекте Космонавтов, улице Ангарской, Стрелочников, Люксембург, 2 Новосибирской. Россиянам нужно держать дома запас наличных на неделю или даже на месяц. Такой совет дал финансовый эксперт Андрей Бархота на фоне атаки ВСУ на дата-центр Сбера в Саратовской области. При этом он отметил, что даже возможное повреждение серверов не означает потерю денег на депозитах, но хранить сбережения лучше в разных банках на случай сбоя платежных сервисов. Названы лауреаты литературной премии Владислава Крапивина. Премию в номинации «Выбор» профессионального жюри получила свердловская писательница Евгения Сургутского за произведение «Птицы без крыльев». Россия и Черногория прекращают безвизовые поездки с 1 ноября, сообщили в нашем медиа. Подгорица уведомила Москву о прекращении соглашения о взаимных безвизовых поездках. Изменения черногорские власти объяснили приведением визовой политики к правилам Евросоюза. В МИД России считают, что решение сократит российский турпоток и нанесет ущерб местному бизнесу. До конца октября россияне могут посещать Черногорию без визы на срок до 30 дней. Доллар на четверг 83.95, евро 93.92.
1: Реклама. Квартиру поменять хотел. Обратился в Добродел.
3: Ипотеку взять сумели. Помогли нам в Доброделе.
4: Старый дом продать успел. Вот спасибо, Добродел.
5: Благодаря нашей копилке покупателей мы можем сразу предложить ваш объект заинтересованным в покупке.
6: Сэкономьте свои деньги и время, заказав обратный звонок на добродел.рф.
7: Добродел. Сеть офисов недвижимости.
1: Прогноз погоды на GEM.FM.
0: 8:04 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на GEM.FM ООО ОСЗ, проспект Первый Южный, новый жилой комплекс Первый Южный. Сейчас в центре города плюс 10 градусов. Синоптики нам пообещали облачную погоду с прояснениями, без осадков. Ветер южный 1-3 метра в секунду. Температура днем плюс 12, плюс 14 градусов.
1: Реклама.
8: На старт! Внимание! Первый Южный. Успевайте за выгодными предложениями на шикарные квартиры в ЖК Первый Южный.
9: Мы уверенно строим комфортное и качественное жилье и делаем этот мир лучше.
8: Первый Южный. Ваш полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62.
10: Застройщик ОСЗ проспект Первый Южный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Для слушателей старше 12 лет.
12: Шоу продолжается.
13: Утреннее жимнастика.
1: GEM.FM.

0: 8:08 в Екатеринбурге, в центре города плюс 10 градусов. Начинается игра «Три в ряд» прямо сейчас в утренней гимнастике. Разыгрываем подарок от фестиваля мастеров «Иван да Мария», категория 0+. У нас сегодня на связи Каменск-Уральский Ирина. Она преподаватель и сейчас готовит кофе себе. Ирина, доброе утро!
1: Доброе утро!
0: Как настроение? В четверг с утра пораньше.
1: Настроение отличное. Угу. Хорошо.
0: Здорово. Какой кофеечек предпочитаете? Черный с молочком?
2: Капучино, латте.
0: Натуральный, угу. Растворимый?
1: Латте.
0: То есть вы любите молоко?
2: Угу. Побольше, да. Молока, поменьше эспрессо.
0: Вы учитель, скажите, как ученики-то сейчас хоть радуют вас?
1: Ученики разные, хороших очень много.
0: Отличаются, кстати, ученики, которые вот раньше были, не знаю, давно уже занимаетесь преподаванием?
1: Очень давно ученики, ну, всегда разные, но мне попадались всегда хорошие.
0: Попадались Каменск?
1: С ними главное, надо уметь найти контакт.
0: Угу.
1: И когда они слышат и видят тебя, угу. Все хорошо.
0: А есть какой-нибудь ученик, которого вы помните до сих пор?
1: А вот мне кажется, что мы с вами, Ярик, знакомы.
0: Ярик, да? Это наш, но он с Каменского, Уральского.
3: Ирина, а как у вас отчество?
1: Ирина Александровна.
3: Да, вы не в 30-й школе случайно преподавали?
1: Да.
0: Ирина, это вы! Ничего себе!
3: Ух ты!
1: Да, я слышала, что вы работаете на радио, и вот...
0: Ничего
1: такое
0: себе!
1: Такое счастье, что мы...
2: Учительница Ярика.
0: Вот это, да?
3: Неожиданно.
0: Вот это сюрприз! Тогда у нас сегодня как раз четверг воспоминаний.
3: Да.
0: Скажите нам, а как учился Ярик? Какую-то, может, историю про него помните?
2: Так, мы сейчас все узнаем.
0: Что там, хороший ученик был, чем занимался? Двоек много получил.
1: А Ярик занимался музыкой, во-первых. Во-вторых, Ярик был... Хороший, добрый,
0: хороший.
1: Внимательный.
2: Слушался?
1: Да, слушался. Он был такой темноволосый, я его помню.
0: Ну, такой же.
2: Такой остался.
1: В очочках.
2: В очочках?
3: Я носил очки, ребят. Да,
1: да. Да, я помню в очках. Такой мальчик, вот прям прилежный ученик.
0: Очко, а если вот очки убирать, то, в принципе, все осталось как есть. Прилежный мальчик.
3: Ну, здорово. Ребята, я в шоке. Ирина Александровна.
0: Но в любом случае, у вас есть сегодня уникальный шанс поиграть со своим учеником, потому что он сейчас вам будет ставить музыку, а вам нужно будет отгадывать. Давайте вам расскажем правила. Маргарита у нас их замечательно рассказывает.
2: Да, прямо сейчас Ярик поставит для вас 3 отрывка из разных песен, и ваша задача угадать всех 3 исполнителей этих песен. Угадайте, заберете приз.
0: Вообще интересно, да, когда учитель...
1: Ну, давайте попробуем.
0: Будет отвечать на вопросы ученика.
2: Да, все поменялось сейчас
3: сегодня
2: резко.
3: День самоуправления у нас сегодня.
0: Да. Ну, вам, конечно, желаем удачи и внимательно слушаем 3 загадки.
3: Ну что, Ирина Александровна, готовы?
1: Спасибо. Да.
0: Поехали.
3: Поехали.

0: Ну что, все прозвучали.
1: Все выдохнули.
0: Все. Кого узнали?
2: Так, если не ошибаюсь, первый Денис Лирик.
3: О, ничего себе.
0: Так.
2: Далее Наталья Королева.
0: Абсолютно верно, действительно есть такая. И третий...
2: И Дима Билан.
0: Вау!
1: Прекрасно!
3: Пятерка вам, Ирина Александровна!
0: Три из трех. Спасибо! Да, зачет сдан, экзамен получен. Слушайте, ну, мы вас поздравляем, конечно же, неожиданно.
1: Справились.
0: Очень приятно, с удовольствием вручаем вам подарок от фестиваля мастеров Иван да Марья, категория 0+.
2: Очень хорошо. Ура, ура.
1: На правах рекламы.
0: На фестивале «Иван да Марья» тебя ждут творческие мастер-классы для детей и взрослых.
1: Натуральные фермерские продукты, а также уникальные изделия ручной работы от мастеров со всей страны.
0: Фестиваль «Иван да Марья» пройдет с 14 по 18 октября на Плотинке по адресу Горького 4А.
1: Вход свободный.

0: Реклама. Даже если вы пока не знаете, чем будет увлекаться ваш ребенок. Дома в стране уже готовы к вашим переменам. Квартира и улетный двор на страна.ком.
1: Застройщики группы компании «Страна Девелопмент» действуют для сданных домов во всех проектах. Подробности на страна.ком.
2: Подари любимой цветы, и она будет счастлива день. Дари ей цветы каждый день, и она будет счастлива всю жизнь.
3: Учитель, как вы мудры.
2: Да это не я. Мне в букете сказали.
3: В букете.рф. Свежие цветы и букеты круглосуточно.
2: Для счастливых моментов. Доставка цветов. Для доставки цветов в букете.рф.
4: ИП Каутай Сергей Юрьевич. Варианты 118-665-8300-308-48.
5: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
6: Подробности в сервис-маркетах «Римэкс» и на «Римэкс.ру».
7: ООО «Римэкс» шина Екатеринбург. ОГРН 114-667-9002-480.
8: Не все пропало. В «Бруснике» есть 58 способов покупки квартиры. Застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
9: Телефон рекламной службы «Джем-ФМ».
10: 235-0905.
9: 235-0905.
10: «Джем-ФМ». Где пробки?
11: 9:17 в Екатеринбурге, в центре города плюс 10 градусов, 4 балла на страничке Яндекс.Карты, местами затруднения. Стоят улицы Краснолесия, Амундсен-Михеева до Академика Ванцовского, также Черепаново от основ Черепаново до Стрелочников, Шевская от фрезеровщиков фронтовых бригад. Много машин на Вильгельме до Генина от Сахарова до Краснолесия и на Верхотурском проезде космонавтов от Екат до Бакинских комиссаров.

0: 8:21 в Екатеринбурге, за окном плюс 10 градусов, сегодня у нас 15 октября, четверг, воспоминаний в утренней гимнастике. Решили мы повспоминать мультфильмы или фильмы, которые произвели на тебя в детстве большое впечатление. Ведь как ни крути, раньше все-таки не было такого большого количества возможностей, я имею в виду, в плане интернета, да, и поэтому получали много информации из кино, из фильмов, и потом, ну, естественно, все это переносили, как правило, в жизнь. Если наш, например, там, вспомнить, какие мушкетеры прошли, все, это шпаги,
1: во дворе
0: все сразу носятся и играют все сразу со шляпами, с перьями.
1: Робин Гуд.
0: Да, там уже луки, из которых стреляли. А вот если, например, мультики брать, то мне очень понравился мультфильм, который на меня произвел впечатление, это «Остров сокровищ». Такой фильм уже, мультфильм, там совмещено как бы и актеры, и плюс еще музыка.
1: Мюзикл.
0: Вот, да, это первый мюзикл, да, я был удивлен, что, оказывается, так это все круто совмещается, но он так по тем временам, по крайней мере, смотрелся так очень стильно, с юмором, с таким классным, просто вообще хохотали, мы с удовольствием посматривали этот фильм. А еще из детских, наверное, фильмов, который на меня произвел впечатление, это «Приключения электроников», но самое интересное, что мне там больше всего нравилось, это их штаб, то есть вот это место, где они собирались, там у них мопед стоял, типа гаража какого-то такого, да. Я всегда хотел, чтобы у нас во дворе у всех был какой-то штаб, место, где можно было собраться. Я так им завидовал, что у них есть такое местечко, там все пришли, что-то посидели, поговорили, песни попели, погрустили, порадовались. А если еще и мопед есть, то это просто шикарно. Рит, у тебя какие фильмы запомнились? И, может быть, на кого-то хотел быть похожим?
2: Я очень мало в детстве смотрела мультиков почему-то. Мультики обожал мой брат, а я как-то была к ним не очень благосклонна.
0: Актрисы себя видела?
2: Не знаю. Единственный мультик, который я обожала, это, конечно, «Простоквашино».
0: Ой, ну это классика.
2: Я обожала «Кота Матроскина». Я бы, мне кажется, даже была согласна выйти за него замуж. Он мне очень сильно нравился. Да, и мой любимый момент — это когда «а мы уже помирились», когда машину дяди Федора из снега вытаскивают, что-то такое. Мне нравился этот момент. Я прям ждала, ну когда они уже помирятся, еще когда они вот это вот тесто,
0: переживала.
2: Шарик, помните, вытягивал тесто.
1: Ох уж этот шарик у нас,
2: да-да-да.
1: Говорил Матроскин.
2: И еще из фильмов, ведь раньше взрослые, что смотрят взрослые, то смотрят и дети. Потому что, например, был один телевизор, и я обожала фильм «Москва слезам не верит». Мне очень нравилась Катерина там, И очень нравилась еще героиня Тонева, когда они на дачу там приезжают, я не знаю почему. И я еще мечтала жить в высотке, как третья героиня.
0: В высотке.
2: Да, но помните, они там приходят в высотку, дяде в квартиру или кому-то там, к родственникам. Мне так хотелось, чтобы я, когда вырасту, я тоже жила в какой-нибудь высотке.
0: Ну, давайте повспоминаем сейчас ваши мультфильмы или фильмы, которые на вас произвели впечатление. Какие, может быть, сцены именно вам запомнились и почему? Что это было? Пиши плюс 7 9 3 2 0 2 0 102 5. Это наш мессенджер Макс, там же находится наш канал и группа ВКонтакте. За одно сообщение вручаем классный приз — билеты в цирк.

0: 8:28 минут в Екатеринбурге, за окном плюс 10 градусов. Далее на GMFM яркие заголовки. Рита, о чем расскажешь нам сегодня?
1: Дизайнеры создали сумку в виде избы.
0: Зачем?
2: Реклама. Строительство ЖК «Темп» завершено. Но для нас это не финал, а начало самого важного – вашей жизни в доме. Чтобы каждый день складывался из простых, но важных вещей. Безопасности, тишины и спокойствия за детей. Настоящий результат нашей работы – дом и жизнь, которая его наполняет. Застройщик компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Фестиваль мастеров «Иван да Марья» с 14 по 18 октября этого года. Ярмарка изделий ручной работы из керамики, дерева, текстиля, металла и кожи. Увлекательные мастер-классы для детей и взрослых. Горького 4А, Плотинка. Вход свободный. Не пропустите. 0+.
4: Вась, тебе удобно?
5: Да, дорогая, мне очень удобно. А тебе?
4: И мне удобно.
6: Представляем новую серию матрасов «Дуо» от фабрики «Адара». Два разных пружинных блока в одном матрасе. Такого вы еще не видели. Матрасы созданы для пар с разницей в весе. Адара матрасы, Адара Дуо.
7: ИП Гудин Сергей Сергеевич. ОГРН П-319-665-800-256-671.
8: Проблема со связью, а мечта о новом авто никуда не исчезла. Агата РФ Пробег работает без сбоев. Более 3000 проверенных автомобилей. Диагностика пройдена, история изучена, проверена для вас. Нужна гарантия? Хотите продать или обменять авто? Наши специалисты все устроят. Не ищите онлайн. Приезжайте в Агата РФ Пробег, улица Шевская, 116, 8-343-293-0300.
9: Агат. Покупай выгодно.
10: Телефон рекламной службы Джем ФМ.
11: 235-0905.
10: 235-0905.
11: Джем ФМ.
0: Половина девятого в Екатеринбурге, в центре города, плюс 10 градусов. Прямо сейчас на GMFM яркие заголовки. Ритам, давай.
1: Известный люксовый бренд аксессуаров выпустил сумку в виде избы стоимостью почти 6 тысяч долларов.
0: А, ну то есть он выпустил ее в натуральную величину с избу.
1: Нет, не в натуральную, а в миниатюру избы.
0: Угу.
1: Дизайн повторяет, да, дизайн повторяет альпийское шале. Новинка входит в зимнюю коллекцию бренда. Дизайнеры воспроизвели фасад альпийского шале, включая двери, дымоход, крышу, окна с резными вставнями. В общем, все есть там. Сумка выполнена из воловьей кожи и украшена конвой с характерной монограммой этого бренда. Ну, то есть где-то 500 с лишним тысяч рублей на наши деньги. Mm-hmm. Вот за такую стоимость можно приобрести дом в каком-нибудь садоводческом товариществе.
0: Легко.
1: Или в деревне в какой-нибудь российской глубинке типичной можно.
12: Шале местное наше.
1: Да, да. И там будет натуральная величина, все, как ты мечтаешь.
0: И еще денег останется на сумку, да?
1: Да, mm-hmm. И баню можно затопить.
12: Я предлагаю нашим дизайнерам разработать в виде избушки на курьих ножках, что-нибудь такое.
1: А такие, кстати, есть у нас сумки, да. Они даже, мне кажется, за нами повторяют немножко.
0: Я где-то видел, да, нет, женщина. У нее такие свисают. Я думаю, что такое? Посмотрел, а это ножки куриные.
1: Да.
0: Так что...
1: Что-то свисает.
0: Ну, да, и с сумочкой, как бы такие две штучки такие. Они причем не просто веревочки, а какие-то интересные. Я обошел это, посмотрел, а это оказались домик такой маленький, куриный домик.
1: Да.
0: И вот ножки свисают почему-то вниз.
1: Есть еще обувь в виде куриных ножек.
0: Ну, есть, да. Я даже.
1: Тоже.
0: Я колготы видел такие.
1: Да, есть носки такие.
0: Носки.
1: Ой, сколько всего в виде куриных ножек.
0: Так что вы нас домиком не удивите за полмиллиона в виде сумочки-то. Ну, в любом случае, наверное, кому-то это нужно, раз это делают.
1: Да, кому-то в образе это пригодится, изба это.
0: Да, пускай этот домик найдет своего хозяина.
1: Да, принесет счастье.
0: Это были яркие заголовки на Джем ФМ.
2: Прогноз погоды на Джем ФМ.
0: 8:32 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на GMFM. ООО «Сервисторг». Кафе «Китайская кухня» «Шангрила». За окном сейчас плюс 10 градусов. Синоптики нам пообещали облачную погоду с прояснениями, без осадков. Ветер южный 1-3 метра в секунду. Температура днем плюс 12, плюс 14 градусов. В Первоуральске в Полесском сейчас плюс 7, в Асбесте плюс 6, в Туринске плюс 3 градуса.
2: Реклама.
13: Алло, Шангрила. Здравствуйте, хочу заказать доставку.
14: Здравствуйте, Селосео.
13: Мой любимый салат и острую капусту, семгу в кисло-сладком соусе, баклажаны и тем самым. Везите все, зову друзей.
14: Если вы не идете в Шангрила, то Шангрила приходит к вам.
15: Доставка китайской еды. Кафе Шангрила. Чкалова 250. Телефон 286-56-80.
7: Осерый Сторг, Екатеринбург, ОГРН 119-665-803-54-30.

0: 9 часов 10 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 11 градусов, начинается игра «Мальчики-девочки» на Jam.fm. Всем доброе утро! Разыграем мы сегодня 2 билета на стендап Ольги Егорчевой, категория 18+. За приз поборются сегодня у нас, за мальчиков играет Андрей, он из Екатеринбурга, работает над доставкой водички, сейчас стоит в пробке на 8 марта. Андрей, доброе утро!
1: Доброе утро, радио Jam.fm.
0: Скажи, пожалуйста, а сколько адресов ты успеваешь за день объехать? Не считали? Примерно.
1: Почему? У нас маршрутный лист есть. До обеда выполняем в среднем 30 точек.
0: А после обеда уже домой или еще 30 точек?
2: До обеда 30 точек.
1: До обеда 30 точек.
0: Ага. А после обеда еще?
1: После обеда в среднем 25-33.
3: Угу. Ничего себе, прилично.
0: Наверное, влияет время, да, когда пробка. Вот с утра, например, поменьше будет доставок. И вечером, да, наверное, когда уже тоже пробочное.
1: Ну, естественно, время. Ну, с утра в основном офисы. Ага. Поэтому, а вечером домохозяйство.
0: Ясно, Андрей, мы сегодня всех спрашиваем в 7 утра. Фильм из детства, либо мультфильм, который произвел на тебя впечатление. У тебя есть какой-то фильм?
1: Фильм, ну, наверное, «Законопослушный гражданин», я думаю.
0: Ага.
3: Ничего себе.
0: Классика. Ну, нет, хороший фильм, да, кстати. Мне очень понравился тоже. Хорошо, играешь ты с Яной. Я у нас Яна из Екатеринбурга, работает дистрибьютором орехов и сухофруктов. Сейчас на работе, наверное, ест орешки. Ян, доброе утро.
4: Доброе утро.
0: Какой у тебя любимый?
4: Наелась уже.
0: А какие у тебя любимые? Фундук?
4: Нет, кешью... Кедр, фисташка, конечно.
0: Я недавно попробовал, меня угощали кешью, но они были такие интересные, они были слегка обжарены и в кожурке в такой, в легкой. Эту кожурку счищаешь, и он такой вкусный.
3: Ничего
0: мне
3: себе.
0: Мне прям что-то очень понравилось.
4: А вот сейчас... В шоколаде, да, в глазури появились.
0: Ой, что же вы с нами делаете-то?
5: А мне прямо сейчас хотелось кедровую шишку вот прямо так по этой...
3: Пощипать.
5: Раз, пощипать там, да, вот эти орешки вытаскивать.
0: Так, хватит щипать. Не щипай шишки, Ярик. Давайте лучше поиграем. Ян, кстати, перед тем, как поиграем, у тебя-то есть какой-то детский фильм, мультфильм, который на тебя произвел впечатление?
4: Ну, я книжку начинала читать «Унесенные ветром», парочку прочитала, но так я и не осилила. И вот все хочу, фильм тоже не могу никак в серии осилить, все-таки, я думаю, сделаю
0: да.
4: это.
0: Да, ой, фильм давай, шикарный, шикарнейший фильм. Ну, девчонки, по крайней мере,
3: сходили
0: печатать
3: ума,
0: него точно.
3: Да.
0: Ну, здорово. Узнали все про ребят, теперь давайте узнаем про наши правила игры и приступим.
3: Каждому из вас прямо сейчас мы зададим по 3 вопроса, на которые предложим по 2 варианта ответов на выбор. Палыч будет спрашивать Яну, я буду спрашивать Андрея. Все просто. Кто даст больше правильных ответов, тот и отправится на стендап.
0: Начинаем! Андрей, первый вопрос для тебя.
3: Модную куртку анорак изобрели эскимосы или чукчи?
1: Эскимосы.
3: Абсолютно верно, молодец.
0: Интересно, анорак. Яна, вопрос для тебя. Какого цвета был театр оперы и балета в Екатеринбурге до 1982 года? Синего или зеленого?
4: Синий.
0: Нет, он был зеленый. Так, а вот 82-й вернули первоначальный серый цвет. 1-0 пока в пользу мальчиков. Андрей, вопрос номер 2 для тебя.
3: Азиатские пирожки пинсе жарят или готовят на пару?
1: Жарят.
3: Нет, готовят на пару. Это такие паровые булочки.
0: Яна, вопрос для тебя. За сборную какой страны выступал футболист Диего Марадона? Бразилия или Аргентина?
4: Аргентина.
0: Да, что так скромно?
3: Подбиралась.
0: Аргентина. 1-1. Сравняла счет Яна. И Андрею теперь нужно отвечать на третий вопрос.
3: Крем-баттер подходит для питания кожи или для ее очищения?
1: Для очищения.
3: Нет, для питания. Баттер, это же масло переводится.
0: Так говоришь, как будто мы прям знаем. Яна, ну что, у тебя есть шанс ответить на вопрос и получить приз. Скажи, пожалуйста, есть ли жабры у морского льва, да или нет?
4: Нет.
0: Да, все верно. Потому что это млекопитающее для дыхания используют легкие. Андрей, ну сегодня не повезло, значит, повезет в следующий раз. Ждем от тебя новых смайликов, поиграем в другой раз. Хорошо, Андрей?
1: Все хорошо, спасибо.
0: Тебе
1: хорошего дня.
0: Спасибо за настроение, за позитив. Вот бодрый человек сразу.
3: Классный вообще,
0: молодец,
3: активный.
0: Молодец, Андрей, ждем от тебя,
3: Ключиха.
0: Да, смайлики поиграем. Сразу, причем стоит в пробке.
3: Да.
0: Другой бы ворчал стоял.
3: И времени не теряет.
0: Класс. Яночка, ну а тебя, конечно, поздравляем с победой.
4: Спасибо.
0: Ну, видишь, не зря кешью ешь. Говорят, что орешки очень полезны для мозговой деятельности.
3: Для когнитивных функций.
0: Вручаем и тебе главный приз. Отправляйся, точнее, готовься. Сходишь на стендап. Два билета на стендап Ольги Егорчевой. Теперь твои.
4: Спасибо большое. Вам спасибо. Всем привет. Всем хорошего дня.
3: На правах рекламы.
0: Готовься к вечеру искреннего смеха, метких шуток и жизненных историй.
3: Стендап Ольги Егорчевой «Дело не в женщинах» — это знакомые ситуации, неожиданные наблюдения и юмор, в котором каждый узнает себя.
0: Встречаемся 6 ноября в культурном центре Верхесецкий.
3: Для зрителей старше 18 лет.
2: Это утреннее джем-мастика. 102.5 FM. Джем-ФМ. Я зачем?

0: Реклама. Строительство ЖК «Темп» завершено. Но для нас это не финал, а начало самого важного – вашей жизни в доме. Чтобы каждый день складывался из простых, но важных вещей. Безопасности, тишины и спокойствия за детей. Настоящий результат нашей работы – дом и жизнь, которая его наполняет. Застройщик компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Проблема со связью, а мечта о новом авто никуда не исчезла. Агата РФ Пробег работает без сбоев. Более 3000 проверенных автомобилей. Диагностика пройдена, история изучена, проверена для вас. Нужна гарантия? Хотите продать или обменять авто? Наши специалисты все устроят. Не ищите онлайн. Приезжайте в Агата РФ Пробег. Улица Шевская, 116. 8-343-293-0300.
2: Агат. Покупай выгодно.
3: Старт продаж финальной очереди в жилом квартале «Доминанта» от «Девелопера Форум». Почувствуйте настоящий комфорт и приватность среди зеленых дворов в 10 минутах от метро «Уралмаш».
4: Специализированный застройщик «Форум ЖК «Доминанта». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте «Доминанта.кб.ру».
5: Телефон рекламной службы «Джем-ФМ».
6: 235-0905.
5: 235-0905.
6: «Джем-ФМ».
7: Где пробки?
8: 9 часов 19 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 11 градусов. 5 баллов на страничке Яндекс.Карты. Движение в городе плотное. Стоят улицы Московская, Челюскинцев от Ленина до улицы Маршала Жукова, также Амундсена от Бардина до Объездной. Репина, весь бульвар, Кирова от Малышева до улиц Токарей. Много машин на Донбасской, от машиностроителей до 22-го партсъезда. На Малышева от Репина до Сакаеванцети. На космонавтов от индустрии до Бакинских комиссаров. И на Шевской от Краснофлотцев до промышленного проезда.

0: 9:24 минуты в Екатеринбурге, в центре города, плюс 10 градусов. Продолжается четверг воспоминаний на Jam.fm. Спрашиваем у тебя, какой мультфильм или фильм произвел на тебя впечатление в детстве. Почему, что за сцена, ну и, возможно, как-то это повлияло на твою жизнь. Читаем.
1: Лена написала: на меня в детстве произвел впечатление мультфильм «Маугли». Какая там Багира? Мультфильм шикарный. И озвучка, и прорисовка персонажей. Я до сих пор люблю мультфильмы, с удовольствием их смотрю. На мою младшую дочь большое впечатление произвел мультфильм «Холодное сердце». Ей было 5, и мы с ней смотрели его в кинотеатре. Это было ее первое знакомство с 3D. Она пыталась поймать снежинку.
2: А вот сразу столько фраз.
1: Снежинки ртом ловила.
2: Да.
0: Из Маугли, да?
2: Из Маугли, Отелло промахнулся. Отелло промахнулся.
0: Бандерлоги, подойдите ближе.
2: Называли тебя земляным червяком.
0: Ах, так, Оля пишет: доброе утро, Джем. Огромное впечатление на меня произвел мультик «Русалочка». Я рисовал этот подводный мир, подводные дворцы. Конечно, была кукла-русалочка. И свято верила, что очень долго думала, что они существуют, существует подводный мир. Да и сейчас я думаю, что все-таки где-то он есть. Ведь не изучен до конца глубины океанов и озер.
2: О,
0: возможно,
2: да.
0: Но на Визе, возможно.
1: Тайн много на Визе, на плотинке.
2: В городском пруду.
0: Ну, летом-то там много русалочек.
1: Да. Катя написала: конечно, бесспорно, мультик, который произвел на меня самое большое впечатление, это «Король Лев». Как я рыдала. До сих пор помню, будто это было недавно. Как рыдали соседские мальчишки, которые вместе со мной смотрели этот мультик. И смешно, и грустно вспоминать эти моменты сейчас. Ну, действительно, очень грустный мультик. Я такого обхожу такой стороной. Потом второй раз смотреть не хочется.
0: А вот фильм, который, наверное, тоже многие любят, и сейчас уже сделали уже на него ремейк, как говорится. Мария написала: доброе утро. В детстве был фильм любимым — «Буратино». Вот этот фильм, да, мы с девчонками, будучи первоклашками, смотрели его. И после этого перед детками детского сада, который был у нас во дворе дома, сами из подручных вещей домашних делали себе костюмы от Буратино до Карабаса-Барабаса. Самое интересное было в том, что нас, девчонок, было трое, иногда и четверо, и мы исполняли импровизированные роли, каждая по 3-4. И всем, конечно, хотелось быть Малевиной, но ролей было много, и поэтому мы друг другу уступали периодически.
2: Я представляю, девочка в костюме Карабаса-Барабаса.
1: Да, это смешно. Лиса Алиса. Я бы Лиса Алиса хотела быть.
2: Это просто праздник какой-то.
0: Какой мультфильм или фильм произвел на тебя впечатление в детстве? Почему? Пиши нам плюс 7 932 0 202 5, наш мессенджер Макс. Там же находится наш канал, подписывайся, там тоже можно писать, ну, либо пиши в группу ВКонтакте, прямо на стене, все попадает к нам, все читаем, заодно и сообщение, вручаем отличный приз — билеты в цирк.

0: Реклама. Когда заканчиваешь большой проект, приятно подвести итоги. Еще приятнее то, что отличные новости в жилом квартале Федерации продолжаются.
1: Осталось несколько семейных квартир на очень привлекательных условиях. Успейте воспользоваться. На старт! Внимание! Финиш!
0: Жилой квартал Федерации у метро Чкаловская. Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-0091.
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик. Проспект Федерации». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Как знал, что ты здесь?
4: А я же не говорил, в какую аптеку пошла.
3: А куда еще? Только в «Фармленде» такие акции.
5: Во всех аптеках «Фармленд». Осенний кэшбэк 10% на все. Покупай в «Фармленде», получай кэшбэк.
3: Хорошая аптека. «Фармленд».
6: Срок акции с 9 октября по 31 декабря 2026 года в аптеках «Фармленд». При покупке свыше 1500 рублей. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, условиях, порядке получения бонусных баллов в аптеках «Фармленд». Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать. Мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
8: Подробности в сервис-маркетах «Римакс» и на «Римакс.ру».
9: О, «Римакс» шины, Екатеринбург. ОГРН 114-667-9002-480.
10: В жилом квартале «Форма» квартиры с рассрочкой до 2028 года. Переезжайте этой осенью и...
11: Наслаждайтесь закатом на террасе.
10: Гуляйте в парке Энгельса.
11: Или устраивайте пикник на крыше дома.
10: В ЖК «Форма» от девелопера «Форум».
12: О, специализированный застройщик «Форум». ЖК «Форма». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет АО «Форум Групп». Изучите все условия акции на сайте forum-forma.ru.
13: Телефон рекламной службы Jam FM.
14: 235-0905.
13: 235-0905.
14: Jam FM.
15: 9 часов 33 минуты в Екатеринбурге, за окном плюс 11 градусов, ну а у нас время ярких заголовков. Рита, давай.
16: Знаете знаменитую картину Эдварда Мунка «Крик»?
15: Вот конечно, перекошенное лицо. Вот это, да.
16: Американский пилот воссоздал ее в небе, совершив 5-часовой полет на самолете. То есть его траектория полета стала похожа на эту картину.
15: Ого.
16: В интернете появились фотки, очень похожи. Он нарисовал ее над штатом Миссури, а затем вернулся в город, в штат Арканзас. Так. В соцсетях этот пилот прославился вообще как пилот Пикассо, так как он часто изображает свои траектории полета картиной или узнаваемые моменты из фильмов.
15: Mm-hmm.
16: Как-то, например, он прославился аналогичным воздушным перформансом и изобразил в небе портрет Моны Лизы.
15: Ого.
16: В начале октября изобразил в небе свой самолет и карту мира.
15: Ничего себе.
16: Да, и вообще тысячи людей наблюдают за его вот этими шедеврами в режиме реального времени.
15: А кто-то снимает, сфотографирует, успевает?
16: Ну, видимо, как-то со это спутников, же... я не знаю, как это происходит, и... Может быть, еще как-то выдают, ну что это шедевр, может быть, сами авиакомпании, но не знаю, диспетчеры
17: такая,
16: отслеживают.
17: Да, программа есть отслеживания вот этих самолетиков всех, и вот именно вот маршрут самолетов он отслеживает.
15: А,
16: кстати, да, можно следить, и даже мы можем сейчас любой маршрут посмотреть, точно, ты прав.
15: Все интересно.
16: Ну вот у него маршрут в виде Эдварда Мунка, такой,
17: ну,
16: на любителя.
17: Постарался прям вот четенько.
16: Маршрутик.
17: Четенько.
15: Я видел одно авиашоу, и там были такие два самолетика легких легкомоторных, и они сделали сердечко такое. Они как-то раз, у них такой дым потом пошел.
16: А, цветной, да, бывает.
15: Цветной дым, они так сделали, и получилось такое сердечко. Половинка красная, розовая, половинка была синяя.
16: А я еще однажды видела тоже, ведь еще военные самолеты всякие, петли там выполняют тоже красивые всякие фигуры, и один пилот написал «мне скучно».
15: О, ничего себе, мне скучно. А мне нравится еще, когда на какой-нибудь праздник, там День Победы, летят наши самолетики и флаг.
16: О, это же очень красиво. Вообще это классно, если ты умеешь делать такое в небе. Не всегда на бумаге мы такое можем сделать.
15: Ну что, неважно, где ты, главное, чтобы ты был профессионалом
16: творческим
15: своего дела.
16: Еще.
15: Да. Творить не забываем. Даже в самой скучной профессии, мне кажется, найдется место для творчества.
16: Да.
15: Это яркие заголовки на Adj.

0: УЗИ и МРТ, рентген и ЭКГ, эндоскопия под седацией, физиотерапия.
1: Выбирайте «Здоровье 365». Екатеринбург, Белинского, 119. Запись по телефону 270-1717 и на здорово365.ру.
2: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: 9 часов 40 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 11 градусов. Любители гороскопа, наступает ваше время. Прямо сейчас расскажем про каждый знак зодиака, что же произойдет сегодня с вами, 15 октября, в четверг.
1: Овен, просьба о поддержке ускорит решение сложного вопроса.
2: Телец, проведи ревизию гардероба.
1: Близнецы, уточняй время встреч заранее, чтобы избежать накладок.
0: Рак, не переноси рабочие переживания на общение с родными.
1: Лев, не отказывайся от новых проектов, это раскроет твои сильные стороны.
2: Дева, практика окажется полезнее долгих размышлений.
1: Весы, уважительный отказ сохранит отношения лучше вынужденного согласия.
0: Скорпион, автоматизируй повторяющиеся действия, чтобы освободить время.
1: Стрелец, пришло время составить список мест, которые хочется посетить.
2: Козерог, перерыв между сдачами повысит продуктивность.
1: Водолей, прямой вопрос прояснит неоднозначную ситуацию.
0: Рыбы, разговор с человеком из другого поколения вдохновит тебя.

0: Реклама. Зимняя обувь в Rich Family и на маркетплейсах.
1: Привычка быть в моде.
2: Новосибирск, улица Королева, 40, корпус 40, УГРН 110-547-605-1196.
3: Встречайте «Танк 300» в официальном дилерском центре «Танк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк 300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинас» на Высоцкого 3. Еще есть шанс. Брусники есть 58 способов покупки квартиры. Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Телефон рекламной службы Джем ФМ
5: 235-0905.
4: 235-0905.
5: Джем ФМ. Где пробки?
6: 9 часов 46 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 11 градусов. 4 балла на страничке Яндекс.Карты, местами затруднения. Стоят улицы Шевская, от остановки Шевская до промышленного проезда, также Амундсена от Бардина до объездной, Московская, Челюскинцев от проспекта Ленина до маршала Жукова. Много машин на Донбасской, от Никольского переулка до улицы 22-го партсъезда и на Гурзуфской, Куйбышева от Белореченской до улицы 8 марта.
4: 102,5. Джем ФМ.

0: 9 часов 50 минут в Екатеринбурге, за окном плюс 11 градусов. Четверг воспоминаний продолжается в утренней гимнастике. У нас с огромным количеством сообщений заваливать. Просто сегодня это очень здорово, потому что у каждого из нас в детстве был какой-то любимый фильм или мультфильм, который мы с удовольствием пересматривали, но самое главное, что были под большим впечатлением, когда увидели его. Мы об этом и сегодня с вами разговариваем, почитаем, что вам еще в детстве очень нравилось смотреть.
1: Слава написал: в детстве понравился мультик «Ну, погоди», смотрел постоянно все серии и хранил запись на видеокассете. Mm-hmm. Хорошего вам дня, я ваш постоянный слушатель, Слава.
2: Mm-hmm.
1: Слава, тебе тоже хорошего дня,
2: классика,
1: нам очень приятно.
2: Классика, ну погоди.
0: Маш пишет: доброе утро, любимое радио, с нетерпением каждый летний каникулы ждала фильма «Приключения электроника». Это был и остается, наверное, один из самых любимых фильмов. В 12 лет родители мне завели такую же собаку, как в фильме, mm-hmm. только звали ее Элси, а не Ресси.
2: Это Эльдер Терьер вот этот, да?
0: Ну вот эти маленькие кудрявенькие, да? Представляете?
2: Ну они не маленькие, они такие.
0: Ну, хорошенькие собачки, да. У нас тоже во дворе, помню, бегали, и мы все почему-то их звали Ресси, хотя говорят, мы нас не Ресси, зовут собак.
2: Да, у соседей до сих пор такой маленький.
0: А, пишет: вообще, фильм учит дружбе, ответственности, умение достигать поставленной цели, доброте. Это правда, хороший фильм, да?
1: Мне очень нравилась там роль Караченцева.
2: Но!
1: Прием.
0: Это правда.
1: Так, Катя написала: мне в детстве очень нравились наши сказки «Морозко» и «12 месяцев». Показала своей 6-летней дочке. Теперь каждый вечер чередуем просмотр этих сказок. Она не может без них лечь спать, уж очень понравились.
0: Ой, здорово.
1: Да, хорошо.
0: Наташа пишет: доброе утро, любимый мультфильм «Чертенок 13».
2: Опа! Классный мультик.
0: Лозунг «Люби себя, чихай на всех и в жизни ждет тебя успех». По итогу, на самом деле, он учит любить всех. То есть мультик-то хороший, добрый.
1: Добрый. Алена написала: самый любимый добрый мультик «Мама» для мамонтенка. А теперь сплошное рыдание, когда он бежит к слонихе с криком «Мама».
2: Так, сейчас же фильм вышел, по-моему, да?
0: Что были потеряны дети, возможно.
1: Я пока не видела.
0: Фильм
1: да.
0: тоже не видели, но сейчас с такой скоростью все делают.
1: Ремейки, да, вдохновленные чем-то, да.
0: Аня пишет: запомнился мультфильм «Девочка и ежик». Там ежик обрезал свои колючки ради девочки. И вот напоминает мне этот мультик «Отношения». Мужчины так же совершают поступки ради любимых.
2: Мужчины бреются.
1: Отрезают свои колючки.
0: Каждое утро мы отрезаем свои колючки.
1: Ну что, неплохо, не слишком уж и большие жертвы.
0: Успеваем написать еще одно сообщение, только что прилетело. Доброе утро, мой любимый мультфильм «Трое из Простоквашино», пишет нам Константин, крылатой фразы, с которого актуально до сих пор каждый в жизни находит им применение. Ну типа: средства у нас есть, у нас ума не хватает.
1: Да. Хорошая фраза.
0: Чтобы что-нибудь купить ненужное, нужно продать что-нибудь ненужное. Давай, Шарик, мы тебя продадим.
1: Класс. Обожаю этот мультик.
0: Продолжаем принимать от вас сообщения. Какой мультфильм или фильм произвел на тебя впечатление в детстве? Что это за, может быть, фрагмент? Или почему он на тебя произвел впечатление? Пиши нам в мессенджер Макс плюс 7 9 3 2 0 2 0 102 5. Там же наш канал, либо группа в ВК. Уже совсем скоро за одно из сообщений мы вручим приз, билеты в цирк на Jam FM. О любви.

0: 10 утра в Екатеринбурге, за окном плюс 11 градусов. Спонсор выпуска новостей на JamFM ИП Манохина, ВС, сеть офисов недвижимости «Добродел».
1: Новости на JamFM.
2: Доброе утро. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил профильному комитету проверить, почему тарифы ЖКХ в разных регионах растут неравномерно. По его словам, где-то повышение укладывается в 11%, в отдельных регионах доходит до 22%. Депутатам поручили изучить ситуацию по каждому субъекту, оценить, насколько такой рост обоснован. А Федеральная антимонопольная служба уже получила право снижать тарифы, если повышение признано необоснованным. Необычно теплая для октября погода установилась в Свердловской области. Она продержится до конца недели. Дневная температура будет подниматься до плюс 15-17 градусов. Существенных осадков не ожидается. Метеоролог Алексей Пулин пишет, что потепление связано с объединением двух антициклонов. Обновленный антициклон уходит немного восточнее и прогревается. Холодать должно начать в понедельник. Днем ожидается уже только плюс 8, ночью небольшой минус. В Свердловской области отменен режим чрезвычайной ситуации, связанной с переувлажнением почвы в полях. Соответствующее решение принял губернатор Денис Паслер. Режим ЧС вводили, чтобы помочь уральским аграриям, пострадавшим от паводка и дождей, получить страховые выплаты за потерянный урожай. Несмотря на отмену режима ЧС, работа будет продолжена. Собранные материалы станут основой для решения вопросов, связанных с предотвращением потерь аграриев от стихии, подчеркнул Денис Паслер. Объединенные Арабские Эмираты возглавили рейтинг стран с самыми сильными паспортами. Россия заняла в рейтинге 40-е место, Казахстан – 57-е, Армения – 64-е, Афганистан оказался в самом конце списка. Согласно методологии платформы «Паспорт Индекс», рейтинг формируется на основе общего показателя мобильности паспорта. Он учитывает не только возможность путешествовать без визы, но и доступность других упрощенных режимов въезда. Доллар 83.95, евро 93.92.
1: Реклама. Квартиру поменять хотел. Обратился в «Добродел».
3: Ипотеку взять сумели. Помогли нам в «Доброделе».
4: Старый дом продать успел. Вот спасибо, «Добродел».
5: Благодаря нашей копилке покупателей мы можем сразу предложить ваш объект заинтересованным в покупке.
6: Сэкономьте свои деньги и время, заказав обратный звонок на «Добродел.рф».
7: «Добродел». Сеть офисов недвижимости.
1: Прогноз погоды на JamFM.
0: 10 часов 3 минуты в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на JamFM. ООО «Специализированный застройщик», проспект Федерации. За окном плюс 11 градусов. Синоптики пообещали нам облачную погоду с прояснениями. Без осадков. Ветер южный 1,3 метра в секунду. Температура днем плюс 12, плюс 14 градусов.
1: Реклама. Когда заканчиваешь большой проект, приятно подвести итоги. Еще приятнее то, что отличные новости в жилом квартале Федерации продолжаются.
8: Осталось несколько семейных квартир на очень привлекательных условиях. Успейте воспользоваться. На старт! Внимание! Финиш!
1: Жилой квартал Федерации у метро Чкаловская. Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-0091.
9: Застройщик ООО «Специализированный застройщик», проспект Федерации. Проектная декларация на наш.дом.рф.
10: Для слушателей старше 12 лет.
11: Шоу продолжается.
12: Утренняя гимнастика.
13: Джем ФМ.

0: Реклама. Строительство ЖК «Темп» завершено. Но для нас это не финал, а начало самого важного – вашей жизни в доме. Чтобы каждый день складывался из простых, но важных вещей. Безопасности, тишины и спокойствия за детей. Настоящий результат нашей работы – дом и жизнь, которая его наполняет. Застройщик компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Свидание в букете.рф. Едешь в гости в букете.рф. Юбилей в бухгалтерии в букете.рф. Подарок для тещи в букете.рф. Забыл о годовщине? В букете.рф. В букете.рф. Цветы на все случаи жизни. Доставка круглосуточно.
2: ИП «Каутаев Сергей Юрьевич». УГРН ИП 318-665-8300-30-848.
3: Телефон рекламной службы «Джем ФМ».
4: 235-0905.
3: 235-0905.
4: «Джем ФМ».
5: 102,5. «Джем ФМ».

0: 10:17 в Екатеринбурге, в центре города плюс 13 градусов. Подводим итоги. Тема утра. Разыграем билеты в цирк Никулина на шоу Владимира Дерябкина 0+. За одно из ваших сообщений. Сообщений сегодня огромное количество просто насыпалось. Извините, что не успеем прочитать все, но тем не менее, что-то еще у нас есть. Какой мультфильм или фильм произвел на тебя в детстве большое впечатление? Об этом мы сегодня разговаривали в наш четверг воспоминания. Давай, Рит, почитаем.
1: Алена пишет: фильм «Гарри Поттер». Сейчас смотрим с детьми на зимних каникулах. У меня до сих пор сохранились билеты, когда ходила на премьеру этого фильма в кино. Я тогда еще вела личный дневник и туда все записывала. А сейчас этому фильму столько лет, действительно. Кажется, что вышел недавно, ему уже вообще достаточно лет.
0: А Оля пишет: «Доброе утро, любимое радио. Знаете, для меня детство пахнет мандаринами, теплым молоком и винилом. Я из того счастливого поколения, которое застало еще настоящую магию. Мои самые любимые засмотренные до дыры заслушанные до царапин шедевры — это «Волки, семеро козлят», ну и, конечно же, легендарные бременские музыканты. Помню, как замирало сердце, когда бережно за самые краешки достаешь с конверта тяжелую черную пластинку, опускаешь иголку и слышишь уютный живой треск. Из-под него оживали, да, любимые герои, комната наполнялась абсолютным счастьем. Шикарно.
1: Ой, хорошо, так прям тепло стало. Вера пишет: я поклонница советского кино, современное меня вдохновляет, но не все и не всегда. А фильмы советских времен такие светлые и притягивающие, особенно спустя много лет со времен их съемок. «Джентльмены удачи» — это что-то, «Морозко», «Кощей бессмертный» и другие классные сказки.
0: Шикарно.
1: «Джентльмены удачи» тоже,
0: ну,
1: вспомнили.
0: Ну, это весь набор.
1: Смешной Леонов.
0: Правда. Таня пишет: доброе утро, очень нравился в детстве фильм «Чародеи». Там и любовь, и чудеса, и есть где посмеяться, а также очень красивые песни. И к тому же он новогодний.
2: Это
0: первый раз,
2: да,
0: когда посмотрела, убеждала родителей, что волшебная палочка все-таки есть,
2: существует.
0: Но не могут же по телевизору обманывать. Просила купить мне ее. Мама отшучивалась. Я решила, что вырасту и разберусь сама, где и как я куплю эту волшебную палочку. Сейчас с теплотой смотрю этот фильм. Он как привет из детства.
1: Ну, про то, что мы сами себя ассоциировали с героями, у меня было такое «Приключение Маши и Вити». Помните, такой еще фильм был?
0: Кстати, они чем-то на тебя похожи.
1: Да, я думала, что это мы с братом. Я думала, неужели это нас туда поместили.
2: Он почему же тоже новогодний,
1: оказалось?
2: Да?
1: Да, новогодний, там еще боярский кота смешно играл. Сережа написал: в детстве фильмы смотрели вместе со взрослыми. В советское время был великолепный сериал «Вечный зов». Очень интересный сюжет, рассказывает о жизни и судьбах трех братьев. Создавалось впечатление, что актеры живут и стареют вместе со своими героями. Все было показано очень достоверно, история нашей страны и быт простых людей в то время. Сейчас с огромным удовольствием пересматриваю этот сериал вместе с дочкой. Ей 17, причем она сама просит, давай еще раз посмотрим.
0: Значит, тоже его же сделали ремейк уже.
1: Да,
0: ну
1: там и
0: вариант.
1: Цвет сделали,
0: да. Но сообщение, которое мы сегодня решили отметить, пришло от Наташи. «Привет, Джем ФМ. На меня произвел впечатление не фильм, а сериал «Элен и ребята».
1: Мне наклейки такие были.
0: Когда его начали показывать, мне было 9-10 лет. Среди главных проблем тогда были домашка. И вот как мне казалось, что это красивые второкурсники такие, которые никогда не учатся, у которых
2: романтика,
0: только личная жизнь, любовь. Да, и как мне нравилось слышать французскую речь, которая была слышна сквозь голоса переводчиков. Я думала, что это было... Была уверена, что вырасту, сменю имя на Элен или Джоан. Ну, так же, как и свою подругу Катьку стали звать Кати, видимо,
2: Кати.
0: Ну, по-французски.
1: На французский манер.
0: Да, ходила и видела в школе старшеклассников, похожих на Николя. Сначала я начала картавить, копируя французскую речь, потом в итоге стала самостоятельно учить французский, ходила со всеми, умничала французскими фразами. Сколько я скупила наклеек с этими героями жвачки, и с ними же заживала, их жевала до потери пульса. Родители, если хотели меня наказать, то запрещали смотреть этот сериал, и благодаря ему у меня было поведение лучшего ребенка в мире. Сейчас как-то пыталась посмотреть его заново. Вообще неинтересно. Наш универ лучше. Но благодаря ему я знаю французский язык немного.
2: Ты, Павлович, смотрел сериал «Элен и ребята»?
0: Я знал, что он идет. Так иногда вот несколько серий. Ну так, что прям плотно не смотрел.
2: Вот никто из парней не смотрел, я тоже не смотрел. Но зато все плакали, когда Крикри Джоанну бросил.
0: Не знаю, я не плакал. Мне нравилось.
2: Грустно было.
0: Я даже не знаю, в какой серии он это делал. Мне нравилось.
1: Я была очень маленькая.
2: В конце.
0: Мне музыка нравилась.
2: Музыка
0: до сих пор нравится.
1: Мне было 2, я с сестрой смотрела.
0: Шикарно. Наташа, выбрали мы сегодня твое сообщение, именно тебе мы вручаем наш главный приз. Пара билетов в цирк Никулина на шоу Владимира Дерябкина «Голограмма». Огромное спасибо всем, кто писал.
1: на правах рекламы.
0: Симбиоз классического цирка и современных технологий.
1: Гиганты моря, морские львы, огненные всадники, джигиты на лошадях, акробаты, воздушные гимнасты и дрессированные таксы.
0: Вселенная будущего, голограмма, 3D, проекция хищных животных на манеже цирка.
1: Представление сопровождает настоящий оркестр.
0: Гастроли проходят по 17 октября. Цирк расположен на улице Татищева напротив стадиона Екатеринбург-Арена.
1: Категория 0+.
3: У тебя есть утренняя джемнастика
4: на 102.5 FM.

0: Половина 11 в Екатеринбурге, за окном плюс 11 градусов. На JamFM прямо сейчас яркие заголовки.
1: Я вам сейчас скажу некую информацию, но вы пообещайте мне, что вы не будете обижаться.
0: Странно,
1: но
0: давай.
1: Потому что это не из моих уст информация, это результаты исследования,
0: очень
1: которые
0: интересно.
1: Провели...
0: Спасибо, но нам вообще не обидно.
1: Которые провели ученые из Нидерландов. Итак, в ходе научного эксперимента выяснилось, мужчины глупеют при общении с красивыми женщинами.
0: Нет, обижаться на что?
1: На то, что вы немножко глупеете. Иногда сильно.
0: Есть же такое выражение? Теряют голову, наверное.
2: Да, скорее всего, второе.
1: То есть даже несколько минут разговора с привлекательной девушкой заставляют мужчин медленнее соображать и чаще ошибаться в тестах и решениях простых задачек.
0: Смешно.
1: То есть чем сильнее парень старается понравиться собеседнице, тем хуже результаты. Ну, по крайней мере, в этом исследовании было так. Когда мужчина общается с привлекательной, красивой девчонкой, его мозг тратит слишком много ресурсов на самопрезентацию. Как лучше выглядеть, что сказать, как показаться умнее, в итоге он кажется глупее, и на решение других задач ресурсов просто не остается. Причем в ходе такого же эксперимента у женщин, вы обещали мне не ошибаться, спада умственных способностей при общении с привлекательными мужчинами не наблюдается.
0: Ну, то есть, видимо, мужчины примерно на одном уровне у всех, а у мальчиков все-таки есть градация. Такая, прыг-скок, прыг-скок.
1: Но это не значит, что у мужчин не слишком высокий интеллект в принципе, это значит, что они просто ненадолго зависают при виде красивых девушек.
0: Вот, это правильное слово, зависает. Ну, то есть,
1: немножко залипли.
0: На 5 секунд потерял,
1: голову,
0: а потом
1: рассудок.
0: Все.
2: Как по-другому-то?
0: Включил.
1: Вот. А потом побежал решать задачки.
0: Не, ну это голландские ученые, конечно, молодцы, но это давно уже известный факт. Ну, они его только подтвердили.
1: Они официально доказали, задокументировано.
2: Вывели формулу.
0: И мне кажется, пускай мужчины теряют голову от вида красивых женщин как можно дольше.
1: Главное, ненадолго.
2: И как можно чаще.
0: Это прекрасно.
2: Да. Это были яркие заголовки на JamFM.
3: Прогноз погоды на JamFM.
0: 10 часов 32 минуты в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на JamFM. ООО «Сервисторг», кафе «Китайская кухня», «Шангрила». За окном сейчас плюс 12 градусов. Синоптики нам пообещали облачную погоду с прояснениями, без осадка. Ветер южный 1-3 метра в секунду. Температура днем плюс 12, плюс 14 градусов. В Первоуральске, в Полевском сейчас плюс 9. В Асбесте плюс 8. В Туринске плюс 6 градусов.
3: Реклама. Шангрила, ла-ла-ла-ла-ла-ла. Румяной утки два крыла. О, Шангрила, ла-ла-ла-ла-ла.
4: Мое продуктов я взяла, ла-ла-ла. О, Шангрила.
3: Кафе китайской кухни Шангрила открыл для себя.
4: Мое Шангрила. Чкалова 250. Телефон 286-56-80.
5: Приятного аппетита.

0: Реклама.
1: Хавейл Джолион. Такой красивый, мощный, современный. Где его купить?
2: В дилерском центре «Регинос» на Высоцкого 3.
1: А свою машину я смогу сдать?
2: За вашу машину дадут лучшую цену. И скидку за трейд-ин дадут максимально.
1: А колеса в подарок дадут?
2: И комплект зимних шин, и сигнализацию подарят.
1: Где купить Хавейл Джолион?
2: В дилерском центре «Хавейл Регинос» на Высоцкого 3.
3: Вась, тебе удобно?
4: Да, дорогая, мне очень удобно. А тебе?
3: И мне удобно.
5: Представляем новую серию матрасов «Дуо» от фабрики «Адара». Два разных пружинных блока в одном матрасе. Такого вы еще не видели. Матрасы созданы для пар с разницей в весе. «Адара» матрасы «Адара Дуо».
6: ИП «Гудин Сергей Сергеевич». УГРНП 319-665-800-256-671.
7: Не все пропало. В «Бруснике» есть 58 способов покупки квартиры. Застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
8: Телефон рекламной службы Jam FM.
9: 235-0905.
8: 235-0905.
9: Jam FM. Где пробки?
10: 10 часов 47 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 11 градусов. Спонсор выпуска дорожных новостей на Jam FM. ООО «Октранс», официальный дилер «Джетур». Центр «Глазурит».
11: 3 балла на улицах Екатеринбурга. Местами затруднения. Стоят улицы Шевская от Тепличной до Космонавтов. Также Сибирский тракт от Буторина до Активистов. Декабристов от Белинского до Луначарского. Много машин на Донбасской, Суворовской переулка до улицы 22-го партсъезда. Также на Восточной Большакова до Куйбышева. И на Шевской от остановки Шевская до промышленного проезда.
12: Реклама. Новый «Джетур Т1». Готовы ли вы взглянуть на город по-новому? Готовы ли вы к новым эмоциям, историям и впечатлениям от каждой поездки? Новый «Джетур Т1». От 3 миллионов 520 тысяч рублей. «Джетур Т1». Безгранично близко.
6: Оценивайте свои финансовые риски и возможности. Цена зависит от условий приобретения и комплектации. Подробности у официального дилера «Джетур Глазурит» по телефону 34-43-200. Кредит от АОТ «Банк».
12: «Джетур. Управляй будущим».
8: 102.5. Jam FM.

0: 10 часов 51 минута в Екатеринбурге, за окном плюс 11 градусов. Сегодня у нас 15 октября, ровно серединка осени, оказывается, экватор, на который мы с вами забрались, а завтра уже будут дни сокращаться, и уже дело к зиме пойдет.
1: Да, сегодня день собирания осенних листьев.
0: Да?
2: Надо
1: как
2: успевать.
1: Раз те, которые падают, нужно сделать гербарий.
0: Вот, я помню, такой мы хранили, в книжке лежали.
1: У меня в энциклопедии были.
0: Очень мне нравились самые красивые отклённые клён.
2: От рябины.
0: Дубовые еще. Ну, рябина такая, своеобразная.
1: Но клен он на первом месте.
0: Ну, тоже красивая. Угу. А мы еще некоторые прикладывали листочки, их там обводили ручкой. Такой, понимаешь, оставался такой трафаретик.
1: В общем, если листья будете собирать, то не забудьте помыть руки, потому что сегодня Всемирный день мытья рук.
0: Руки вообще надо всегда мыть.
1: Да.
0: Каждый день. У меня каждый день такой день.
1: Так. Обязательно, да.
0: Есть еще?
1: Сегодня еще день разрешения конфликта. В общем, если какие-то шероховатости есть в отношениях у вас с кем-то, сегодня можно все разрешить.
0: Можно,
1: легко.
0: Нужно, и оно разрешится, самое
1: да.
0: главное.
1: Ну, еще день импровизатора. Все мы немножко импровизаторы.
0: В общем, да.
1: Вообще, жизнь заставляет нас импровизировать.
0: Да. А куда наш без девиз. Этого? Да, главное не импровизировать на дороге, а ездить по правилам.
1: Да, здесь важно.
0: Хочу поздравить еще, пользуясь случаем, своего любимого тестя Макарова Валерия Витальевича. У него сегодня день рождения.
1: Класс.
0: Да, спасибо тебе, что у нас есть такой замечательный дедушка, папа, любимый тесть. Вот, всегда рады видеть, общаться. Ну и твой позитив, конечно, нам очень нравится.
1: Это мы присоединяемся. Правда. С удовольствием.
0: Здорово. Так, ну что, если у вас есть человек, кому хочется также сделать приятное, передать привет, поздравления, то плюс 7932-020-1025, отзовись по раду в течение всего дня. Встречайте скоро уже диджея Дэна, который все это будет озвучивать, ставить отличную музыку, поиграет с вами. Ну и, конечно же, Яну Ефимову, ее свежие истории. И все это на Jam FM.

0: Спонсор выпуска ООО «Практика Девелопмент». Жилой комплекс «Дегенин».
1: Новости на Jam.FM.
2: Доброе утро. Киберугрозы для России выходят на новый уровень по мере цифровизации и на фоне внешней агрессии. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании по вопросам повышения информационной безопасности. Риски затрагивают экономику, транспорт, логистику, системы жизнеобеспечения и госуправления. Для защиты этих сфер необходимо в том числе оценивать зависимость от зарубежных цифровых платформ. По словам Путина, Россия последовательно укрепляет суверенитет во всех областях, включая цифровую инфраструктуру. В этом году при грантовой поддержке федерального центра будет создан первый в Свердловской области центр развития промышленной робототехники на базе компании «Уралтехмаркет». Сейчас в России 8 таких центров, еще 13, включая уральские, появятся до конца года. Создание центра позволит увеличить плотность роботизации и повысить производительность уральских предприятий, сообщил губернатор Денис Паслер в своих соцсетях. Сегодня в Свердловском областном суде начнут судить участников банды, которая похищала подростков в Каменске-Уральском. Детей избивали, у них вымогали деньги, грабили их, кого-то увозили мучить на автомойку. Всего в уголовном деле 15 потерпевших, а обвинения предъявили 17 жителям Каменска-Уральского. Правда, перед судом предстанут лишь 8 человек, передает Е1. Россиянам для въезда в Казахстан теперь понадобится электронное разрешение. Оно станет обязательным с 1 июля 2027 года. Об этом сообщили в правительстве страны. Оформлять его нужно будет за 72 часа до поездки. Электронное разрешение будет бесплатным. Оно не потребуется детям младше 16 лет, и взрослым старше 65 и ряду других категорий. Доллар 83.95, евро 93.92.
1: Реклама.
3: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин. Все для жизни внутри квартала».
4: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
1: Прогноз погоды на Jam.FM.
0: Всем доброго бодрого. В Екатеринбурге 11.05. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». За бортом пасмурно и плюс 12. На сегодня синоптики пообещали переменную облачность, преимущественно без осадка, ветер с юга от 2 до 7 метров в секунду. Ну а в течение дня отлично, 16-18 тепла.
1: Реклама. Когда заканчиваешь большой проект, приятно подвести итоги. Еще приятнее то, что отличные новости в жилом квартале Федерации продолжаются.
5: Осталось несколько семейных квартир на очень привлекательных условиях. Успейте воспользоваться. На старт! Внимание! Финиш!
1: Жилой квартал Федерации у метро Чкаловская. Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-00-91.
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерации». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: И мы тоже присутствуем в интернете. Воспользуюсь обязательно этой вещицей от Матвея Мельникова. Конечно, наш сайт radiogmfm.ru. Можно наслаждаться в любой точке мира хорошей музыкой, не только здесь, на Молодец 102.5. Ну так, чтоб ты знал. Меня зовут Диджей Дэн. Как всегда, буду ставить для тебя хорошую музыку и составлю компанию до самого вечера. Скоро The Colors, затем Кая. Ну а первыми в списке Feist Family на GMFM.
1: Реклама. Сделай каждый день особенным с обновленным Havail H3. Брутальный кроссовер обеспечит комфорт в городе и уверенность за его пределами благодаря интеллектуальным технологиям и системе полного привода. Обновленный Havail H3 в Регинус Havail Pro на Высоцкого 3 за 2 549 тысяч рублей. Havail H3. Веди яркую жизнь. Цена обновленного Havail H3 в комплектации Optimum 2026 года производства с учетом выгоды 200 тысяч рублей по программе «Лояльный кредит». Предложение ограничено, не является офертой и действует с 1 сентября 2026 года. Подробности уточняйте в официальном дилерском центре Регинус и на сайте regina-havailpro.ru.

0: Арт-продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Телефон рекламной службы «Джем-ФМ».
2: 235-0905.
1: 235-0905.
2: «Джем-ФМ».
3: И здесь снова музыка. Прямо сейчас.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Виктория Бекхэм вспомнила тайные свидания с Дэвидом на парковках. Дизайнер раскрыла, как они с Дэвидом скрывали свой роман в первые годы. В эфире одного из шоу она вспомнила, что тайные встречи с возлюбленным были на автомобильных парковках, там, где их никто не мог увидеть. Пара тогда решила, что нужно развивать свои отношения втайне от всех. Виктория прокомментировала: «Мама подвозила меня, я садилась в машину к Дэвиду, и мы проводили часы, просто разговаривая, узнавая друг друга, пока никто не знал, что мы вообще встречаемся». В тот момент Виктория начала встречаться с футболистом на пике своей славы в составе группы Spice Girls, поэтому пара стремилась держать свой роман вдали от внимания общественности. Познакомились они на матче Манчестер Юнайтед в 1997-м, а в начале следующего года уже объявили о помолвке и поженились в 99-м. Эх, как же это романтично! Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
1: Прогноз погоды на Jam FM.
3: Половина 12-го в Екатеринбурге. Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник. Здоровье 365. За бортом пасмурно и плюс 12. На сегодня синоптики пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный от 2 до 7 метров в секунду. Ну а в течение дня 16-18 выше нуля.
4: Реклама.
5: Травмы всегда случаются неожиданно. Но вы всегда можете рассчитывать на своевременную помощь с круглосуточным травмпунктом клиники «Здоровье 365» на Союзной 2. Теперь прием ведется днем и ночью. Помогаем при переломах и вывихах, ушибах и растяжениях, укусах, ожогах и ранах разного типа. Обращайтесь в круглосуточный травмпункт клиники «Здоровье 365». Союзная 2. Телефон в Екатеринбурге 34 34 365. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: 8-901, Серябкина и Дмитрий Урьих, Стас Ильинкевич и Цена, Джим ФМ. У нас немножко другие цифры. 8-932-020-102-5. Макс, пожалуйста, пиши, выходи на связь, если говорите про привет и поздравления, про твой позитив. Ну, тем более, если есть повод, я в твоем распоряжении. Ну и, как всегда, наше общение на Джим ФМ зависит, порадуй. Все обязательно зачитываю. Так, про Макс сказал. Можешь писать еще и в группе Джим ФМ ВКонтакте, пожалуйста, и наш сайт radiojimfm.com. Нару, жду твой позитив. Меня зовут Диджей Дэн и продолжаю снабжать хорошей музыкой. Уже готовится Амирчик, затем Джон Саммитс, ну а первыми в списке Филатов и Кэрос на Джим ФМ.
1: Реклама. Еще есть шанс. Брусники есть 58 способов покупки квартиры. Застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Вась, тебе удобно?
3: Да, дорогая, мне очень удобно. А тебе?
2: И мне удобно.
4: Представляем новую серию матрасов «Дуо» от фабрики «Адара». Два разных пружинных блока в одном матрасе. Такого вы еще не видели. Матрасы созданы для пар с разницей в весе. «Адара» матрасы «Адара Дуо».
5: ИП Гудин Сергей Сергеевич. УГРН ИП 319-665-800-256-671.
6: Фестиваль мастеров «Иван да Марья». С 14 по 18 октября этого года. Ярмарка изделий ручной работы из керамики, дерева, текстиля, металла и кожи. Увлекательные мастер-классы для детей и взрослых. Горького 4А. Плотинка. Вход свободный. Не пропустите. 0+.
7: Телефон рекламной службы Джем ФМ.
8: 235-0905.
7: 235-0905.
8: Джем ФМ.
7: И снова музыка. Прям

0: с оттенками грусти. Джон Саймит, The Vault и Джулия Чёрч на Jam FM. Ну а Яна Ефимова со свежими историями буквально через минутку. Затем прогноз погоды и продолжит музыкальный нон-стоп на Jam FM. А студио.
1: Реклама. Зимняя обувь в Rich Family и на маркетплейсах.
2: Привычка быть в моде.
3: Rich Family, Новосибирск, улица Королева, 40, корпус 40, УГРН 110-547-605-1196.
4: Подари любимой цветы, и она будет счастлива день. Дари ей цветы каждый день, и она будет счастлива всю жизнь.
5: Учитель, как вы мудры.
4: Да это не я. Мне в букете сказали.
5: В букете.рф. Свежие цветы и букеты круглосуточно.
4: Для счастливых моментов. Доставка цветов. Для доставки цветов в букете.рф.
6: ИП Каутаев Сергей Юрьевич. ОГРН 318-665-8300-308-48.
7: Как знал, что ты здесь?
8: А я же не говорил, в какую аптеку пошла.
7: А куда еще? Только в Фармленде такие акции.
9: Во всех аптеках Фармленд. Осенний кэшбэк 10% на все. Покупай в Фармленде, получай кэшбэк.
7: Хорошая аптека. Фармленд.
6: Срок акции с 9 октября по 31 декабря 2026 года в аптеках Фармленд. При покупке свыше 1500 рублей. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, условиях, порядке получения бонусных баллов в аптеках Фармленд. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
10: Телефон рекламной службы Jam FM.
11: 235-0905.
10: 235-0905.
11: Jam FM.
12: Для слушателей старше 12 лет.
13: Свежие истории на Jam FM.
14: Привет! Наташа Королева призналась, что использует препараты для похудения ради сцены. Певица призналась, что избыточный вес стал мешать ее полноценной концертной деятельности и активным прыжкам на сцене. В выпуске одного из подкастов певица подчеркнула, как важно сохранять легкость, ведь ей необходимо много двигаться перед зрителями. Она прокомментировала: «Я активно на сцене и получаю удовольствие от того, что могу легко двигаться и прыгать». Королева решила худеть на препаратах. Наташа говорит, что избавилась от отечности и теперь не только контролирует аппетит, но и борется с жиром, от которого очень непросто избавиться после определенного возраста. Как пишет Супер, из-за плотного графика у исполнительницы есть свои трудности. Она не может из-за вечных перелетов и смены режима обеспечить все необходимые процедуры. Наташа при этом старается следить за питанием. Не станет есть булку даже тогда, когда под рукой нет ничего другого. Она дополнила: «Но я приучила себя всегда носить в сумке полезную еду». Каждый сам выбирает способ избавления от лишнего веса. Но главное, чтобы здоровью это не вредило. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
13: Прогноз погоды на Jam FM.
0: 12.32 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Сервис Торг», кафе «Китайская кухня Шангрила». С бортом пасмурное, плюс 13. На сегодня синоптики пообещали переменную облачность, преимущественно без осадка, ветер южный от 2 до 7 метров в секунду. Ну а в течение дня 16-18 тепла.
13: Реклама.
15: Алло, Шангрила, здравствуйте, хочу заказать доставку.
16: Здравствуйте, Селусею.
15: Мой любимый салат и острую капусту, семгу в кисло-сладком соусе, баклажаны и димсамы. Везите все, зову друзей.
16: Если вы не идете в Шангрила, то Шангрила приходит к вам.
17: Доставка китайской еды. Кафе Шангрила, Чкалова 250, телефон 286-56-80.
6: Сервис Торг, Екатеринбург, ОГРН 119-665-803-54-30.

0: Идем на группу «Руки вверх», Сергей Жуков на Jam FM. Ну, еще к этому добавим подарочки. Как и вчера, всю эту неделю на Jam FM разыгрываю билеты на футбол на матч «Урал-Нижний Новгород» без возрастных ограничений. На правах рекламы. Игра пройдет в это воскресенье, 18 октября, 15:00 на Екатеринбург-арене. Паспорт болельщика не нужен, что радует. Информация из категории 0+. Сам розыгрыш будет на Jam FM с 14 до 15. Слушай внимательно, отмашечку лови мою. Ну, а затем все инструкции в следующем часе. Все подробно расскажу. Итак, не пропусти, с 14 до 15 на Jam FM разыгрываю билет на футбол.
1: Реклама. Зимняя обувь в Rich Family и на маркетплейсах.
2: Привычка быть в моде.
1: Старт продаж финальной очереди в жилом квартале «Доминанта» от «Девелопера Форум». Почувствуйте настоящий комфорт и приватность среди зеленых дворов в 10 минутах от метро «Уралмаш». Специализированный застройщик «Форум ЖК Доминанта». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте доминанта-кб.ру.
3: Мужское здоровье требует деликатного, но уверенного подхода. Ключ к успеху – современные методики и команда профессионалов. Урологи УГМК «Здоровье» бережно решат любые вопросы. От диагностики до сложнейших операций с роботом-хирургом. Поставят точный диагноз и составят персональный план лечения. Надежно, профессионально, с безупречным сервисом. Урологическое отделение УГМК «Здоровье». Медицина, какой она должна быть? Имеются противопоказания, обязательно проконсультируйтесь со специалистом.
4: В жилом квартале «Форма» квартиры с рассрочкой до 2028 года. Переезжайте этой осенью и...
5: наслаждайтесь закатом на террасе.
4: Гуляйте в парке Энгельса.
5: Или устраивайте пикник на крыше дома.
4: В ЖК «Форма» от девелопера «Форум».
6: ООО «Специализированный застройщик «Форум» ЖК «Форма». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет АО «Форум Групп». Изучите все условия акции на сайте forum-forma.ru.
7: Телефон рекламной службы Jam FM 235-0905
8: Jam FM. И здесь снова музыка. Прямо сейчас
9: 102.5

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: Спонсор выпуска ИП Манохина ВС. Сеть офисов недвижимости «Добродел».
1: Новости на Jam.fm.
2: Добрый день. Белый дом предложил разморозить российские активы в Европе и передать их под управление США. Эта мера обсуждалась как часть всеобъемлющего мирного соглашения, пишет Financial Times со ссылкой на источники. По их данным, с таким предложением выступили спецпосланники президента США Стив Уиткоф и Джаред Кушнер на встрече в Майами с представителями ЕС, НАТО и Украины. Европейские дипломаты отклонили это предложение. Россияне застряли в Турции из-за потопа в Стамбуле. Наши туристы всю ночь провели в местном аэропорту. Некоторые ждут возвращения домой более 36 часов, пишет ТАСС. 14 октября в Стамбуле выпало более 200 миллиметров осадков на квадратный метр. Это рекорд. Дороги и переходы затоплены. В школах Стамбула сегодня отменили занятия. По прогнозам синоптиков, ливни продолжатся до конца сегодняшнего дня. Необычно теплая для октября погода установилась в Свердловской области. Она продержится до конца недели. Дневная температура будет подниматься до плюс 15-17. Существенных осадков не ожидается. Метеоролог Алексей Пулин пишет, что потепление связано с объединением двух антициклонов. Обновленный антициклон уходит немного восточнее и прогревается. Холодать должно начать в понедельник. Днем уже ниже плюс 10, а ночью небольшой минус. Вячеслав Бутусов отмечает юбилей легендарному рокеру 65. Как пишет портал «Сигнал», юбиляр сейчас проводит масштабный гастрольный тур. В конце ноября его концерты состоятся в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле. Вячеслав Бутусов родился в Красноярском крае. После школы поступил в Свердловский архитектурный институт, где познакомился с Дмитрием Умецким. Вскоре к ним присоединился Илья Кормильцев, ставший автором стихов. В 82-м году был записан первый магнитоальбом. Тогда же появилась и группа, которая позже стала известна всей стране как «Наутилус Помпилиус». Доллар 83.95, евро 93.92.
1: Реклама. Квартиру поменять хотел. Обратился в «Добродел».
3: Ипотеку взять сумели. Помогли нам в «Доброделе».
4: Старый дом продать успел. Вот спасибо, «Добродел».
5: Благодаря нашей копилке покупателей мы можем сразу предложить ваш объект заинтересованным в покупке.
6: Сэкономьте свои деньги и время, заказав обратный звонок на «Добродел.рф».
7: «Добродел». Сеть офисов недвижимости.
1: Прогноз погоды на Jam.fm.
0: 14.04 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». За бортом пасмурно и плюс 15 на завтра. Пятницу, 16 октября, нам синоптики пообещали переменную облачность. Без осадка, ветер запада слабый. Ночью до плюс 9, завтра днем 13-16, выше нуля.
1: Реклама. Когда заканчиваешь большой проект, приятно подвести итоги. Еще приятнее то, что отличные новости в жилом квартале Федерации продолжаются.
8: Осталось несколько семейных квартир на очень привлекательных условиях. Успейте воспользоваться. На старт! Внимание! Финиш!
1: Жилой квартал Федерации у метро Чкаловская. Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-0091.
9: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерации». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Дензил продолжает. Это час на Jam FM, а я напоминаю, что совсем скоро буду разыгрывать билеты на футбол на матч Урал-Нижний Новгород без возрастных ограничений. Скоро прозвучит отмашка. Как только услышишь, твоя задача — прислать смайл в виде футбольного мячика к нам, Макс, конечно же. Плюс 7-9-3-2-0-2-0-102-5. Ну и два важных условия, внимание. Быть пятым по счету и указать номер телефона. Ну и, конечно, достаточно одного мячика, смайлика. Все. Итак, слушай внимательно, будет отмашка, ну и прислай смайл в виде футбольного мячика к нам в Макс плюс 7-9-3-2-0-2-0-102-5. Сейчас присылать ничего не нужно. На правах рекламы. Игра пройдет в это воскресенье, 18 октября в 15:00 на Екатеринбург-арене. Паспорт болельщика не нужен. Информация из категории 0+. Слушай внимательно. Jam FM.
1: Реклама.
2: Ожидается похолодание. Снег.
1: И ты все равно хочешь квартиру с террасой?
2: Конечно, и зимой применение найдем.
1: Пить кофе, стуча зубами.
2: Елку поставим и снеговика слепим.
3: Квартиры с террасами в Соната Парк – польза круглый год. Выбирайте на nk.ru. Застройщик ООО «НК Групп». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: В любимой кухне вы в первый раз? Ловите 5000 на первый заказ.
5: Только 16, 17 и 18 октября в салонах «Любимая кухня» дарим дополнительно 5000 рублей на первый заказ.
4: Подробности акции у дизайнеров салонов. Адреса на сайте lovkuchnya.ru.
6: Фестиваль мастеров «Иван да Марья» с 14 по 18 октября этого года. Ярмарка изделий ручной работы из керамики, дерева, текстиля, металла и кожи. Увлекательные мастер-классы для детей и взрослых. Горького 4А, Плотинка. Вход свободный. Не пропустите. 0+.
7: Телефон рекламной службы Jam FM.
8: 235-0905.
7: 235-0905. Jam FM. Здесь снова музыка. Прямо сейчас.
9: 102.5. Jam FM.

0: Со стопроцентной взаимностью Кэлвин Харрис и Джей Зи радуешь на Джем ФМ. А нас буквально через минутку порадуют с новостями шоу-биза Яна Ефимова, затем прогноз погоды, а после Доминик Джокер на Джем ФМ.
1: Реклама. Свидание в букете.рф. Едешь в гости в букете.рф. Юбилей в бухгалтерии в букете.рф. Подарок для тещи в букете.рф. Забыл о годовщине? В букете .рф. В букете .рф. Цветы на все случаи жизни. Доставка круглосуточно. ИП Каутаев Сергей Юрьевич. УГРН ИП 318-665-830-848.
2: Не все пропало. В «Бруснике» есть 58 способов покупки квартиры. Застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: Как знал, что ты здесь?
4: А я же не говорил, в какую аптеку пошла.
3: А куда еще? Только в «Фармленде» такие акции.
5: Во всех аптеках «Фармленд». Осенний кэшбэк 10% на все. Покупай в «Фармленде», получай кэшбэк.
3: Хорошая аптека. «Фармленд».
6: Срок акции с 9 октября по 31 декабря 2026 года в аптеках «Фармленд». При покупке свыше 1500 рублей. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, условиях, порядке получения бонусных баллов в аптеках «Фармленд». Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: Телефон рекламной службы «Джем ФМ».
8: 235-0905.
7: 235-0905.
8: «Джем ФМ».
9: Для слушателей старше 12 лет.
10: Свежие истории на «Джем ФМ».
11: Привет! Ирина Дубцова переживает из-за давней разлуки с сыном. В одном из интервью певица призналась, что ее сын Артем почти все детство провел без мамы. Дело в том, что оно пришлось на пик популярности Ирины. Она постоянно пропадала на гастролях и съемках. По словам артистки, сейчас она испытывает огромное чувство вины перед ребенком. Ведь его воспитала не она, а дедушки и бабушки. Дубцова прокомментировала. «Конечно, переживаю, что в моменты, когда сын рос, я не всегда была рядом. Но то, что его воспитали мои мама и папа сыграла важную роль в жизни Артема. Сын закрывает все мужские вопросы в нашей семье, и я им очень горжусь». Отмечу, что ранее Дубцова сообщила, что сын внезапно увлекся музыкой и даже примет участие в ее новом трибьют-альбоме. Тяжела жизнь артиста. Хорошо, что сейчас у мамы и сына все замечательно. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Джем ФМ.
10: Прогноз погоды на Джем ФМ.
0: 14.33 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Сервистор». Кафе «Китайская кухня Шангрила». А за бортом пасмурная, плюс 15. На завтра, пятницу, 16 октября, синоптики нам пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер запада слабый. Этой ночью до плюс 9, завтра днем хорошо. 13-16 выше нуля.
10: Реклама.
12: Шангри-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла.
13: Румяной утки два крыла. О, Шангри-ла, ла-ла-ла-ла-ла.
12: Море продуктов я взяла, ла-ла-ла. О, Шангри-ла.
14: Кафе китайской кухни «Шангри-ла» открыл для себя.
15: Мои «Шангри-ла». Чкалова 250. Телефон 286-56-80.
16: Приятного аппетита.

А если ты со мной, то можешь отправиться на футбол. На матч Урал-Нижний Новгород без возрастных ограничений. Это моя отмашка. На Jam FM прямо сейчас разыгрываю билетики. Твоя задача — прислать смайл в виде футбольного мячика к нам. Макс, плюс 7-9-3-2-0-2-0-102-5. Будешь пятым по счету и укажешь номер телефона. Это очень важных два условия, и тогда билеты твои. Ну, в общем-то, условия наши не меняются. Поэтому все просто. Итак, прислай смайл в виде футбольного мячика. Макс, плюс 7-9-3-2-0-2-0-102-5. На правах рекламы игра пройдет в это воскресенье, 18 октября в 15:00 на Екатеринбург-арене. Паспорт болельщика не требуется, а информация из категории 0+.

0: Спонсор выпуска ООО «Практика Девелопмент». Жилой комплекс «Дегенин».
1: Новости на Джем-ФМ.
2: Добрый день. Рязанский нефтеперерабатывающий завод загорелся сегодня из-за атаки беспилотников. Об этом сообщил губернатор Павел Малков. По его словам, регион подвергся массовой атаке БПЛА сегодня ночью и утром. Сейчас власти оценивают материальный ущерб. На месте работают оперативные службы. Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина возобновила удары по российским НПЗ после трехдневной паузы, на которой настаивал Белый дом, сообщает БФМ. Добавлю, что за минувшую ночь силы ПВО сбили над российскими регионами 166 украинских беспилотников. Это данные Минобороны. Ситуация на топливном рынке Среднего Урала стабильная. Объем продаж соответствует среднегодовым показателям. Как сообщили в Департаменте информполитики, такая информация прозвучала на совещании в региональном правительстве. Его провел замгубернатора Сергей Швинт. В заседании приняли участие представители ТЭК и профильных ведомств. Объемы продаж на АЗС вертикально интегрированных компаний соответствуют среднегодовым. Ажиотажного спроса нет. Школу номер 74 на Крауля в Екатеринбурге закроют на капремонт. Здание построено еще в 1953 году. Здесь учились дети работников Верхосетского завода. Родители учеников уже начали переживать, как будут учиться их дети. Точных сроков работ пока не называют. Как выяснил портал Е1, работы планируют начать в 2028 году и закончить примерно через год. На это выделят деньги из федерального бюджета, рассказали в городском департаменте образования. Самые высокие зарплаты за вахту в России предлагают бурильщикам, в среднем 250 тысяч рублей. На втором месте инженеры-механики, которым готовы заплатить в среднем 245 тысяч рублей за вахту. В топ-3 также вошла профессия инженера-технолога – 239 тысяч. Доллар 83,95, евро 93,92.
1: Реклама.
3: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин» – все для жизни внутри квартала.
4: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
1: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
0: Начало 4-го в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик», проспект Федерация. За бортом плюс 15. На завтра, пятницу, 16 октября, синоптики нам пообещали перемена облачность, преимущественно без осадков. Ветер запада слабый, ночью до плюс 9, завтра днем 13-16 тепла.
1: Реклама. Когда заканчиваешь большой проект, приятно подвести итоги. Еще приятнее то, что отличные новости в жилом квартале Федерации продолжаются.
5: Осталось несколько семейных квартир на очень привлекательных условиях. Успейте воспользоваться. На старт! Внимание! Финиш!
1: Жилой квартал Федерации у метро Чкаловская. Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-00-91.
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик», проспект Федерации. Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: FM. Утром. Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: KDDK, конечно, Леонид Агутин на «Сиреневой луне». Новое звучание на Jam FM. А у нас на земле начало четвертого, четверг, потихонечку завершается рабочее время. Ну и тоже приятненько, завтра пятница, и там два выходных с хорошей, кстати, погодкой. Меня зовут Диджей Дэн, двигаемся дальше. Скоро Зейк Нокс и Софи Такер, затем Серябкина. Ну а подхватит музыкальный нон-стоп группа «Градусы».
1: Реклама. Когда заканчиваешь большой проект, приятно подвести итоги. Еще приятнее то, что отличные новости в жилом квартале Федерации продолжаются.
2: Осталось несколько семейных квартир на очень привлекательных условиях. Успейте воспользоваться. На старт, внимание, финиш!
1: Жилой квартал Федерации у метро Чкаловская. Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-0091.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик проспект Федерации». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Встречайте зиму уверенно с шинами «Icon». Купите комплект зимних шин «Icon» и получите шиномонтаж в подарок. В любой сезон комплектом выгоднее с «Icon Tires».
5: Акция действует при покупке 4 шин под брендом «Icon Tires». Информация о организации акции, правилах проведения, моделях шин, участвующих в акции, количестве подарков, сроках, месте порядка получения в сервис-маркетах «Remax» и «Remax.ru». ООО «Remax Шина», Екатеринбург, ОГРН 114-667-90-02-48-0.
6: В жилом квартале «Форма» квартиры с рассрочкой до 2028 года. Переезжайте этой осенью и...
7: Наслаждайтесь закатом на террасе.
6: Гуляйте в парке Энгельса.
7: Или устраивайте пикник на крыше дома.
6: В ЖК «Форма» от девелопера «Форум».
5: ООО «Специализированный застройщик «Форум» ЖК «Форма». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет АО «Форум Групп». Изучите все условия акции на сайте forum-forma.ru.
8: Телефон рекламной службы Jam FM.
9: 235-0905.
8: 235-0905.
10: Jam FM.
8: И здесь снова музыка. Прямо сейчас.

Шура, Джем ФМ, 15:30 в Екатеринбурге, через минутку свежая история от Яны Ефимовой, затем прогноз погоды, а после лирик на Джем ФМ.

0: продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Проблема со связью, а мечта о новом авто никуда не исчезла. Агата РФ Пробег работает без сбоев. Более 3000 проверенных автомобилей. Диагностика пройдена, история изучена, проверена для вас. Нужна гарантия? Хотите продать или обменять авто? Наши специалисты все устроят. Не ищите онлайн. Приезжайте в Агата РФ Пробег. Улица Шевская, 116. 8-343-293-0300.
2: Агат. Покупай выгодно.
3: Телефон рекламной службы Jam FM
4: 235-0905.
3: 235-0905.
4: Jam FM.
5: Для слушателей старше 12 лет.
6: Свежие истории на Jam FM.
7: Привет! Лариса Долина рассказала, как относится к мемам со своим участием. Певица часто становится героиней шуток в интернете. Так звезда джаза призналась, что не видит проблемы в юморе на свой счет, если это действительно сделано качественно. Она прокомментировала: «Если это достойно и смешно, то почему бы и не посмеяться вместе со всеми, но только если это действительно смешно». Как пишет Супер, артистка не запоминает подобные публикации, поэтому выбрать любимый мем со своим участием певица не смогла. Поклонники отмечают, что Лариса здоровое чувство юмора. Она умеет с иронией относиться к некоторым аспектам своей жизни. Отмечу, что Ларисе Долиной 70 лет. Нужно быть на одной волне с молодежью. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
6: Прогноз погоды на Jam FM.
8: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник здоровья 365 в центре города, пасмурно и плюс 15. На завтра, пятницу 16 октября, нам синоптики пообещали переменную облачность, без осадка, ветер с запада слабый. Ночью до плюс 9, завтра днем тоже хорошо. 13-16 выше нуля.
9: Реклама. Сердце радостно бьется от прекрасных новостей. Клиника сердца теперь в составе медицинских центров «Здоровье 365».
10: Передовые технологии диагностики сердца, современное экспертное оборудование и все условия для плановой и срочной помощи. Выбирайте клинику сердца. Выбирайте «Здоровье 365». 8 марта, 78А, корпус 3. Телефон в Екатеринбурге 343-6501.
11: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Jam FM 102.5.

0: Спонсор выпуска ИП Манохина ВС. Сеть офисов недвижимости «Добродел».
1: Новости на Jam.fm.
2: Добрый день. Россия продолжит закупать бензин из-за рубежа как минимум до конца этого года, сообщил Интерфаксу вице-премьер Александр Новак. Это необходимо для обеспечения потребностей внутреннего рынка и пополнения запасов, которые уменьшились летом. Объем импорта составляет около 10% от общего потребления внутри страны, однако точные цифры вице-премьер не назвал. Россия начала импортировать нефтепродукты с начала лета. В этом году все подрядчики, занятые на уборке Екатеринбурга и работающие плохо, будут лишаться контракта не только в этом сезоне, но и в следующих. Их будут заносить в реестр недобросовестных исполнителей, сказал Е1 замглавы города Александр Толкачев. С гололедом будут бороться, как раньше, рассыпать реагенты, щебень, песок и убирать наледь. По словам Толкачева, сейчас нужен принципиально иной подход к содержанию городской территории. Пока каждый район сам организует большинство процессов, но над этим будут работать. После большого перерыва в Екатеринбург возвращается легендарный фестиваль «Аэлита». Теперь он пройдет в формате интеллектуального фестиваля о будущем. «Аэлита» ведет отсчет с 1981 года. Первый в СССР фестиваль фантастики был одной из визитных карточек города. Лауреатами одноименной премии в разные годы становились братья Стругацкие, Владислав Крапивин, Кир Булычев, Сергей Лукьяненко. Гостем фестиваля был Роберт Шекли. Участниками нынешней «Аэлиты» станут ученые, инженеры, футурологи, писатели, предприниматели. Фестиваль состоится 1 ноября в молодежном кластере «Салют». Китайские туристы тратят в России в среднем 150 тысяч рублей за поездку. Об этом говорится в совместном исследовании Ассоциации туроператоров России и аналитического агентства «Экслибрис», которое приводит агентство ТАСС. Размер бюджета напрямую зависит от продолжительности путешествия и географии. Так, в Москве и Петербурге на поездку может уходить и больше 150 тысяч рублей, помимо стоимости самого тура. А тур из Китая на Байкал или в Приморье обойдется до 100 тысяч рублей на человека. Доллар 83.95, евро 93.92.
1: Реклама. Квартиру поменять хотел. Обратился в «Добродел».
3: Ипотеку взять сумели. Помогли нам в «Доброделе».
4: Старый дом продать успел. Вот спасибо, «Добродел».
5: Благодаря нашей копилке покупателей мы можем сразу предложить ваш объект заинтересованным в покупке.
6: Сэкономьте свои деньги и время, заказав обратный звонок на «Добродел.рф».
7: «Добродел». Сеть офисов недвижимости.
1: Прогноз погоды на Jam.fm.
0: Начало 5-го в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Проспект 1 Южный». Новый жилой комплекс 1 Южный. В центре города по-прежнему плюс 15. На завтра пятницу 16 октября синоптики нам пообещали перемену облачность, преимущественно без осадков. Ветер запада слабый. Ночью до плюс 9, завтра днем до плюс 16.
1: Реклама. На старт! Внимание! Первый Южный. Успевайте за выгодными предложениями на шикарные квартиры в ЖК «Первый Южный».
8: Мы уверенно строим комфортное и качественное жилье и делаем этот мир лучше.
1: Первый Южный. Ваш полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62.
9: Застройщик ООО «ЭЗ Проспект 1 Южный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

И тебе привет, отдельный привет с поздравлениями всем, кто когда-нибудь придумывал решение на ходу. День импровизатора сегодня 15 октября, и мне кажется, в каждый где-нибудь, как-нибудь, когда-нибудь импровизировал. Ну и важно, чтобы все это благополучно завершалось, любая импровизация. Ну и обязательно пусть благополучно и удачно завершится рабочий четверг. Меня зовут Диджей Дэн, скоро Анюша Кинг Конг, затем группа Канс и Теофилус Лондон. Ну а прямо сейчас Лолита танцует и грустит на Джем ФМ.

0: Я здесь, на Jam FM, и не только я, еще и Яна Ефимова. Не с пустыми руками приготовила новости из шоу-биза. Через минутку с небольшим, затем прогноз погоды и после группа «Винтаж».
1: Реклама.
2: Вась, тебе удобно?
1: Да, дорогая, мне очень удобно. А тебе?
2: И мне удобно.
1: Представляем новую серию матрасов «Дуо» от фабрики «Адара». Два разных пружинных блока в одном матрасе. Такого вы еще не видели. Матрасы созданы для пар с разницей в весе. «Адара» матрасы «Адара Дуо». ИП Гудин Сергей Сергеевич. ОГРН ИП 319-665-800-256-671. Еще есть шанс. Брусники есть 58 способов покупки квартиры. Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Как знал, что ты здесь?
4: А я же не говорил, в какую аптеку пошла.
3: А куда еще? Только в «Фармленде» такие акции.
5: Во всех аптеках «Фармленд». Осенний кэшбэк 10% на все. Покупай в «Фармленде», получай кэшбэк.
3: Хорошая аптека. «Фармленд».
6: Срок акции с 9 октября по 31 декабря 2026 года в аптеках «Фармленд». При покупке свыше 1500 рублей. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, условиях, порядке получения бонусных баллов в аптеках «Фармленд». Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: Телефон рекламной службы «Jam FM».
8: 235-0905.
7: 235-0905.
8: «Jam FM».
9: Для слушателей старше 12 лет.
10: Свежие истории на «Jam FM».
11: Привет! Григорий Лепс считает, что Мадонна не умеет петь. Народный артист России резко высказался в адрес мировой звезды. Он назвал вокал Мадонны катастрофическим. При этом отметил, что певица действительно считается любимицей публики. Лепс прокомментировал. Цитирую. «Феномен катастрофический. Работоспособность сумасшедшая у этой дамы. Ни голоса, ни подачи, ничего нет. Это просто феномен. Узнаваемость, произведение, репертуар и все». Как пишет супермузыкант, пояснил, что истинное профессиональное исполнение и по-настоящему сильные академические голоса сейчас демонстрируют исключительно артисты Большого театра в Москве и, конечно, вокалисты в Милане. При этом Лепс проявил самокритичность, заявив, что сам не обладает выдающимися вокальными данными. Отмечу, что поклонники такое высказывание не оценили. Думаю, что каждый имеет право на свое мнение. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
10: Прогноз погоды на Jam FM.
0: Спонсор выпуска ООО «Сервистор Кафе. Китайская кухня Шангрила». По-прежнему в центре города плюс 15. На завтра, пятницу, 16 октября, нам синоптики пообещали переменную облачность, преимущественно без осадка, ветер с запада от 1 до 4 метров в секунду. На этой ночью до плюс 9, завтра днем 13-16 тепла.
9: Реклама.
12: Алло, Шангрила. Здравствуйте. Хочу заказать доставку.
13: Здравствуйте. Селосею.
12: Мой любимый салат и острую капусту. Семгу в кисло-сладком соусе, баклажаны и димсамы. Везите все. Зову друзей.
13: Если вы не идете в Шангрила, то Шангрила приходит к вам.
9: Доставка китайской еды. Кафе Шангрила. Чкалова 250. Телефон 286-56-80.
6: ООО «Сервистор» Екатеринбург. ОГРН 119-665-803-54-30.
8: Jam FM.
7: 102.5.
8: Jam
7: FM. Jam FM.
8: Ты слушаешь Jam FM.
7: Jam FM.

0: Где пробки?
1: 16:46 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Октранс», официальный дилер «Джетур», автоцентр «Глазурит». Как сообщается РСНХ с карты. Бакинский комиссаров Донбасская стоят от Кировоградской до машиностроителей. Донбасская от машиностроителей до 22-го партсъезда. Вильгельма до Генина от Академика Сахарова до улицы Краснолесья. Постоянно Светлореченская от Репина до Соболева. На Сибирском тракте от Бутурина до Пилука активистов. Амундсен стоится от Бардина до Обезной.
0: Реклама. Новый «Джетур Т1». Готовы ли вы взглянуть на город по-новому? Готовы ли вы к новым эмоциям, историям и впечатлениям от каждой поездки? Новый «Джетур Т1». От 3 520 000 рублей. «Джетур Т1». Безгранично близко. Оценивайте свои финансовые риски и возможности. Цена зависит от условий приобретения и комплектации. Подробности у официального дилера «Джетур Глазурит» по телефону 34-43-200. Кредит от АОТ «Банк». «Джетур». Управляй будущим.
2: И снова музыка. Прямо сейчас.
3: 102.5. Джим ФМ. Твое хорошее настроение.
4: Джим ФМ.

0: Спонсор выпуска ООО «Управляющая компания Практика».
1: Новости на Jam.FM.
2: Добрый вечер. Отопление в Екатеринбурге поступает во все социальные здания и в жилые дома. Об этом сообщили в мэрии. На полное подключение города к теплу потребовалось ровно месяц. Отопительный сезон в городе начался 15 сентября, напоминает издание «Новый день». В отдельных зданиях подача тепла может временно отсутствовать из-за повреждений на сетях. Но теплоснабжающим организациям поручено оперативно реагировать на обращения граждан, отмечают в мэрии. Если есть проблемы, необходимо обращаться в УК или ТСЖ. В России курьеров на электровелосипедах могут обязать платить транспортный налог и оформлять страховку. Предложение поступило от депутата Госдумы от партии «Новые люди» Станислава Дружинина. Он отметил, что, например, в Москве курьер получает примерно 190 тысяч рублей зарплаты. Причем 80% таких курьеров являются мигрантами и отправляют большую часть денег к себе на родину. Второй вопрос о страховке связан с безопасностью граждан. Новый перевозчик начнет летать из Екатеринбурга во Вьетнам с 26 октября. Вьетнамская авиакомпания Vietjet Air откроет чартерную программу рейсом на Фукуок. Самолеты будут летать туда дважды в 10-11 дней. С 1 ноября авиаперевозчик планирует выполнять рейсы до другого курорта Вьетнама, города Ничанг. Также будет по два полета раз в 10-11 дней, сообщили в пресс-службе Кольцова. Летать на курорты Вьетнама будут самолеты Аэробуса А330-300. Вместимость одного борта почти 380 пассажиров. Вышел трейлер голливудского фильма «Искусственный интеллект» с российским актером Юрой Борисовым, сообщает РБК. Картина рассказывает о создателях чата GPT. Мировая премьера состоялась 5 октября на кинофестивале в Нью-Йорке. Первые отзывы разные. Картину называют и одной из самых актуальных работ года, и слишком прямолинейной сатирой на технологическую индустрию. Борисов может второй раз претендовать на «Оскар». Компания «Неон», снявшая фильм, планирует выдвинуть его в категории «Лучшая мужская роль». В российских кинотеатрах «Искусственный интеллект» выйдет 21 января нового года. Официальный доллар 83.95, евро 93.92.
1: Реклама.
3: Представьте, вы возвращаетесь домой. На кухне заваривается чай, вы устраиваетесь на диване и рассказываете друг другу, как прошел день. И вдруг понимаете, вы дома. 16 и 17 октября – дни открытых дверей компании «Практика». Посмотрите квартиры с дизайнерским ремонтом. Представьте свою жизнь здесь.
4: Застройщик, компания «Практика». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на gk-практика.ру.
1: Прогноз погоды на Jam.FM.
0: Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный». На завтра, пятницу, 16 октября, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер запада от 1 до 4 метров в секунду, ночью до плюс 9, завтра днем 13-16 выше нуля.
1: Реклама. На старт! Внимание! Первый Южный. Успевайте за выгодными предложениями на шикарные квартиры в ЖК Первый Южный. Мы уверенно строим комфортное и качественное жилье и делаем этот мир лучше. Первый Южный. Ваш полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62.
5: Застройщик ООО «ЭСЦ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: принципе, это применимо ко всему. Пока танцуется, танцуй, любится, люби, зарабатывается, зарабатывай, ну и так далее. На Насте, на Джим ФМ. В общем, надо ловить моменты здесь и сейчас. Если про наше сейчас, хорошего вечера и только хорошая музыка для тебя. Зовут меня диджей Дэн, скоро Инна Рихаб, затем Айова, ну а первыми в списке группа «Градусы».
1: Вернемся к музыке очень скоро на Джим ФМ.
2: Реклама. Сделай каждый день особенным с обновленным Havail H3. Брутальный кроссовер обеспечит комфорт в городе и уверенность за его пределами благодаря интеллектуальным технологиям и системе полного привода. Обновленный Havail H3 в Регина с Havail Pro на Высоцкого 3 за 2 549 000 рублей. Havail H3. Веди яркую жизнь. Цена обновленного Havail H3 в комплектации Optimum 2026 года производства с учетом выгоды 200 тысяч рублей по программе «Лояльный кредит». Предложение ограничено, не является офертой и действует с 1 сентября 2026 года. Подробности уточняйте в официальном дилерском центре Регинас и на сайте regina@havailpro.ru.
3: Болезнь не выбирает время и обстоятельства. Иногда важно, чтобы помощь пришла сама. Врачи УГМК «Здоровье» приедут к вам домой. Консультации терапевта и узких специалистов. Осмотр, назначение лечения, забор анализов и необходимые манипуляции на месте. Без спешки, без лишних усилий. С заботой о вашем здоровье. УГМК «Здоровье». Медицина, какой она должна быть.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Открыт старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Телефон рекламной службы Джем ФМ.
2: 235-0905.
1: 235-0905.
2: Джем ФМ. Где пробки?
3: 17.18 в Екатеринбурге. По сообщениям сервиса Яндекс.Карты. Сибирский тракт стоит от Бутурина до переулка Активистов и от переулка Активистов до Восточной. Репина, Светлореченская, до Шайтанской, до Соболева, Турбинная, от Учителей до Космонавтов. Тормознем на Амундсена, от Бардина до Обездной. Донбасская стоит от Машиностроителей до 22-го партсъезда. И много машин на Репина от остановки ВИС, Бульвар до Кравля.
1: И снова музыка прямо сейчас.
2: 102.5. Джим ФМ.

0: Группа Hi-Fi. Продолжение вечера на Jam FM. Его продолжит через минутку Яна Ефимова. Затем прогноз погоды и после Мэри Гу на Jam FM.
1: Реклама. Зимняя обувь в Rich Family и на маркетплейсах.
2: Яна, привычка быть в моде.
3: Rich Family на Новосибирской улице Королева 40, корпус 40, Угарян 110, 547, 605, 1196.
1: Почему вы выбираете литые диски SCAT? Потому что свои, российские, надежные, с концептуальным дизайном, высокой курсовой устойчивостью и стопроцентным контролем качества каждого колеса. А в Remax, потому что выбор большой.
4: И шиномонтаж в подарок. Покупайте диски SCAT в сервис-маркетах Remax. Адреса сервис-маркетов на remax.ru.
5: Предложение действует до конца ноября этого года. Подробности у продавцов-консультантов.
6: Роман в твердом переплете в среднем весит граммов 500. Легко. Пакет продуктов на неделю весит килограмма 4. Унести можно. Вес ребенка в автомобиле у мамы на руках на момент аварии достигает в среднем 500 килограммов. Как думаете, удержите на руках полтонны? Перевозите детей только в автокреслах. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
7: Телефон рекламной службы Jam FM.
8: 235-0905.
7: 235-0905.
8: Jam FM.
9: Для слушателей старше 12 лет.
10: Свежие истории на Jam FM.
11: Привет! Виктория Бекхэм вспомнила тайные свидания с Дэвидом на парковках. Дизайнер раскрыла, как они с Дэвидом скрывали свой роман в первые годы. В эфире одного из шоу она вспомнила, что тайные встречи с возлюбленным были на автомобильных парковках, там, где их никто не мог увидеть. Пара тогда решила, что нужно развивать свои отношения втайне от всех. Виктория прокомментировала. «Мама подвозила меня, я садилась в машину к Дэвиду, и мы проводили часы, просто разговаривая, узнавая друг друга, пока никто не знал, что мы вообще встречаемся». В тот момент Виктория начала встречаться с футболистом на пике своей славы в составе группы Spice Girls. Поэтому пара стремилась держать свой роман вдали от внимания общественности. Познакомились они на матче Манчестер Юнайтед в 1997-м, а в начале следующего года уже объявили о помолвке и поженились в 99-м. Эх, как же это романтично! Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
10: Прогноз погоды на Jam FM.
0: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». На завтра, пятницу, 16 октября, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер запада слабый, ночью до плюс 9, завтра днем 13-16, выше нуля.
1: Реклама. Начинаем с главного. Переулок Черниговский, 12. Полезный адрес, особенно для жителей Уралмаша.
12: Запомните и приходите в современный диагностический центр «Здоровье 365». Консультации специалистов, все виды анализов, обследования на экспертном оборудовании, УЗИ, эндоскопия под седацией, КТ и МРТ.
1: Центр диагностики «Здоровье 365» на Уралмаше. Екатеринбург, переулок Черниговский, 12. Запись по телефону 270-17-17 и на здорово365.ру.
13: Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
14: Помнишь мне?

0: Спонсор выпуска ИП Манохина ВС. Сеть офисов недвижимости «Добродел».
1: Новости на Jam.fm.
2: Добрый вечер. Отопление в Екатеринбурге поступает во все социальные здания и в жилые дома. Об этом сообщили в мэрии. На полное подключение города к теплу потребовалось

0: градусов ровно месяц. Отопительный сезон в городе начался 15 сентября, напоминает издание «Новый день». В отдельных зданиях подача тепла может временно отсутствовать из-за повреждений на сетях, но теплоснабжающим организациям поручено оперативно реагировать на обращения граждан, отмечают в мэрии. Если есть проблемы, необходимо обращаться в УК или ТСЖ. В России курьеров на электровелосипедах могут обязать платить транспортный налог и оформлять страховку. Предложение поступило от депутата Госдумы от партии «Новые люди» Станислава Дружинина. Он отметил, что, например, в Москве курьер получает примерно 190 тысяч рублей зарплаты. Причем 80% таких курьеров являются мигрантами и отправляют большую часть денег к себе на родину. Второй вопрос о страховке связан с безопасностью граждан. Новый перевозчик начнет летать из Екатеринбурга во Вьетнам с 26 октября. Вьетнамская авиакомпания Vietjet Air откроет чартерную программу рейсом на Фукуок. Самолеты будут летать туда дважды в 10-11 дней. С 1 ноября авиаперевозчик планирует выполнять рейсы до другого курорта Вьетнама, города Ничанг. Также будет по два полета раз в 10-11 дней, сообщили в пресс-службе Кольцова. Летать на курорты Вьетнама будут самолеты Аэробуса А330-300, вместимость одного борта почти 380 пассажиров. Вышел трейлер голливудского фильма «Искусственный интеллект» с российским актером Юрой Борисовым, сообщает РБК. Картина рассказывает о создателях чата GPT. Мировая премьера состоялась 5 октября на кинофестивале в Нью-Йорке. Первые отзывы разные. Картину называют и одной из самых актуальных работ года, и слишком прямолинейной сатирой на технологическую индустрию. Борисов может второй раз претендовать на «Оскар». Компания «Неон», снявшая фильм, планирует выдвинуть его в категории «Лучшая мужская роль». В российских кинотеатрах «Искусственный интеллект» выйдет 21 января нового года. Официальный доллар 83.95, евро 93.92.
1: Реклама. Квартиру поменять хотел, обратился в Добродел.
2: Ипотеку взять сумели, помогли нам в Доброделе.
3: Старый дом продать успел, вот спасибо, Добродел.
4: Благодаря нашей копилке покупателей мы можем сразу предложить ваш объект заинтересованным в покупке.
5: Сэкономьте свои деньги и время, заказав обратный звонок на добродел.рф.
6: Добродел. Сеть офисов недвижимости.
7: Прогноз погоды на Jam.FM.
8: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». На завтра, пятницу, 16 октября, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, без осадков, ветер запада от 1 до 4 метров в секунду. Ночью до плюс 9, завтра днем 13-16, выше нуля.
9: Реклама.
10: Когда заканчиваешь большой проект, приятно подвести итоги. Еще приятнее то, что отличные новости в жилом квартале Федерации продолжаются.
11: Осталось несколько семейных квартир на очень привлекательных условиях. Успейте воспользоваться. На старт! Внимание! Финиш!
10: Жилой квартал Федерации у метро Чкаловская. Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-0091.
12: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерации». Проектная декларация на наш

0: Jam FM. Будильник 7.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: Темнота, друг молодежи. Погаси свет. Вот с таким призывом датский диджей-продюсер Каца и певец Джон на Джем ФМ. У нас к этому все, в принципе, идет. Если говорить про четверг, 15 октября, светило уже свое практически отработало. Надеюсь, и ты тоже все задачки выполнил, сделал, закрыл. Ну, даже если что-то не успелось, все это можно сделать завтра. А завтра пятница. Последний рабочий, это должно точно подпитывать твое настроение. Я это делаю здесь и сейчас на Jam FM с помощью хорошей музыки. Зовут меня диджей Дан, на подходе Коста Ла Коста, еще раньше Юлиана Караула. Подхватит музыкальный нон-стоп Матвей Мельников.
1: Вернемся к музыке очень скоро на Jam FM.
2: Реклама. Еще есть шанс. Брусники есть 58 способов покупки квартиры. Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Подари любимой цветы, и она будет счастлива день. Дари ей цветы каждый день, и она будет счастлива всю жизнь.
4: Учитель, как вы мудры.
3: Да это не я. Мне в букете сказали.
4: В букете.рф. Свежие цветы и букеты круглосуточно.
3: Для счастливых моментов. Доставка цветов. Для доставки цветов в букете.рф.
5: ИП Каутай Сергей Юрьевич. Оберендрис 18-665-8-300-308-48.
6: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать. Мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
7: Подробности в сервис-маркетах «Римакс» и на «Римакс.ру».
8: О, «Римакс» шина, Екатеринбург. ОГРН 114-667-9002-480.
9: Ожидается похолодание. Снег.
10: И ты все равно хочешь квартиру с террасой?
9: Конечно, и зимой применение найдем.
10: Пить кофе, стуча зубами.
9: Елку поставим и снеговика слепим.
11: Квартиры с террасами в Соната Парк – польза круглый год. Выбирайте на nk.ru. Застройщик ООО «НК Групп». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Телефон рекламной службы Jam FM.
12: 235-0905.
1: 235-0905.
12: Jam FM. Где пробки?
0: В 18:17 в Екатеринбурге. Как сообщается РС Яндекс.Карты, сибирский тракт стоит от Буторина до переулка Активистов, Куйбышева от 8 марта до Московская. Московская, Челюскинцев от Бориса Ельцина до Куйбышева. Потерпим. На восточке от Ленина до Ткачей. 8 марта стоит от Ленина до Куйбышева. Задержаться придется на Куйбышева от Бажова до 8 марта, на Донбасской от Никольского переулка до 22-го партсъезда.
1: И снова музыка. Прямо сейчас.
13: 102,5.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка растворить.
1: Джем FM.
2: Я слушаю Джем FM.
1: Джем FM.

0: Кэтсай продолжает вечер на Джим ФМ. Через минутку свежие истории от Яны Ефимовой, затем прогноз погоды, а после подхватит с музыкальным нон-стоп «Дискотека Аварии».
1: Реклама. Зимняя обувь в Rich Family и на маркетплейсах.
2: Привычка быть в моде.
3: ООО «Rich Family», Новосибирск, улица Королева, 40, корпус 40, УГРН 110-547-605-1196.
4: Даже если вы пока не знаете, чем будет увлекаться ваш ребенок. Дома в стране уже готовы к вашим переменам. Квартира и улетный двор на страна.ком.
5: Застройщики группы компании «Страна Девелопмент» действуют для сданных домов во всех проектах. Подробности на страна.ком.
6: В любимой кухне вы в первый раз? Ловите 5000 на первый заказ.
7: Только 16, 17 и 18 октября в салонах «Любимая кухня» дарим дополнительно 5000 рублей на первый заказ.
6: Подробности акции у дизайнеров салонов. Адреса на сайте lovkuchnya.ru.
8: Вась, тебе удобно?
9: Да, дорогая, мне очень удобно. А тебе?
8: И мне удобно.
10: Представляем новую серию матрасов «Дуо» от фабрики «Адара». Два разных пружинных блока в одном матрасе. Такого вы еще не видели. Матрасы созданы для пар с разницей в весе. «Адара» матрасы «Адара Дуо».
11: ИП Гудин Сергей Сергеевич. УГРН ИП 319-665-800-256-671.
12: Телефон рекламной службы «Джем ФМ».
13: 235-0905.
12: 235-0905.
13: «Джем ФМ».
14: Для слушателей старше 12 лет.
15: Свежие истории на «Джем ФМ».
16: Привет! Наташа Королева призналась, что использует препараты для похудения ради сцены. Певица призналась, что избыточный вес стал мешать ее полноценной концертной деятельности и активным прыжкам на сцене. В выпуске одного из подкастов певица подчеркнула, как важно сохранять легкость, ведь ей необходимо много двигаться перед зрителями. Она прокомментировала: «Я активно на сцене и получаю удовольствие от того, что могу легко двигаться и прыгать». Королева решила худеть на препаратах. Наташа говорит, что избавилась от отечности и теперь не только контролирует аппетит, но и борется с жиром, от которого очень непросто избавиться после определенного возраста. Как пишет Супер, из-за плотного графика у исполнительницы есть свои трудности. Она не может из-за вечных перелетов и смены режима обеспечить все необходимые процедуры. Наташа при этом старается следить за питанием. Не станет есть булку даже тогда, когда под рукой нет ничего другого. Она дополнила: «Но я приучила себя всегда носить в сумке полезную еду». Каждый сам выбирает способ избавления от лишнего веса. Но главное, чтобы здоровью это не вредило. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Джем ФМ.
15: Прогноз погоды на Джем ФМ.
0: Спонсор выпуска ООО «Сервис Тор», кафе «Китайская кухня Шангрила». На завтра, пятницу, 16 октября, синоптики в Екатеринбурге пообещали нам переменную облачность без осадков. Ветер запада слабый, ночью до плюс 9, завтра днем 13-16. Тепла.
1: Реклама.
17: Шангрила, ла-ла-ла-ла-ла-ла.
18: Румяна и утки, два крыла. О, Шангрила, ла-ла-ла-ла-ла.
17: Море продуктов я взяла, ла-ла-ла. О, Шангрила.
19: Кафе китайской кухни «Шангрила» открыл для себя.
11: Мои «Шангрила». Чкалова, 250. Телефон 286-56-80.
12: Приятного аппетита.

0: Внимание, поддержка. Тут все понятно, это все, конечно, поддерживает дружеские отношения. Но другая сторона медали работает по такому же принципу, и все это доказано, что приколы, ругательства, обзывательства, все тоже поддерживают дружеские отношения. Я думаю, что это ни для кого не секрет. Но в этом случае Наталья Подольская и Регина Тодоренко спелись и посвятили друг другу песню. Пусть твой вечер проходит в хорошей компании. Одна тебе точно гарантирована — Jam FM. Ну и я, диджей Дэн, всем большой привет. Скоро Люси Ботина, затем Джон Ньюман. Ну а подхватят музыкальный нон-стоп блестящий и Араш.
1: Вернемся к музыке очень скоро на Jam FM.
2: Реклама. Строительство ЖК «Темп» завершено. Но для нас это не финал, а начало самого важного – вашей жизни в доме. Чтобы каждый день складывался из простых, но важных вещей. Безопасности, тишины и спокойствия за детей. Настоящий результат нашей работы – дом и жизнь, которая его наполняет. Застройщик компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Давайте срочно поговорим о неотложном. Вызов на дом детского врача УГМК «Здоровье». Круглосуточная помощь педиатра на дому. Взятие анализов, выписка больничного. Клиника УГМК «Здоровье». Медицина, какой она должна быть. Город Екатеринбург, улица Шейнкмана, 113. Имеются противопоказания. Обязательно проконсультируйтесь со специалистом.
4: Фестиваль мастеров «Иван да Марья» с 14 по 18 октября этого года. Ярмарка изделий ручной работы из керамики, дерева, текстиля, металла и кожи. Увлекательные мастер-классы для детей и взрослых. Горького 4А. Плотинка. Вход свободный. Не пропустите. 0+.
5: Проблема со связью, а мечта о новом авто никуда не исчезла. Агата РФ Пробег работает без сбоев. Более 3000 проверенных автомобилей. Диагностика пройдена. История изучена. Проверена для вас. Нужна гарантия? Хотите продать или обменять авто? Наши специалисты все устроят. Не ищите онлайн. Приезжайте в Агата РФ Пробег. Улица Шевская, 116. 8-343-293-0300.
6: Агат. Покупай выгодно.
1: Телефон рекламной службы Jam FM.
7: 235-0905.
1: 235-0905. Jam FM. И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Спонсор выпуска ООО «Практика Девелопмент». Жилой комплекс «Дегенин».
1: Новости на Jam.fm.
2: Добрый вечер. В России курьеров на электровелосипедах могут обязать платить транспортный налог, а также оформлять страховку. Предложение поступило от депутата Госдумы от партии «Новые люди» Станислава Дружинина. Он отметил, что, например, в Москве курьер получает зарплату примерно 190 тысяч рублей. Причем 80% этих курьеров являются мигрантами и отправляют большую часть денег на родину. Второй вопрос о страховке связан с безопасностью граждан, отметил депутат. По его мнению, также сотрудникам МВД нужно разрешить останавливать курьеров и проверять их документы на возможность управления транспортом, пишет Life.ru. В Екатеринбурге 17-летний студент колледжа задержан за поджог двух автомобилей полиции. Инцидент случился ночью 15 октября. Как сообщили в СКР области, подросток по заданию кураторов, с которыми переписывался в интернете, поджег машины возле здания на улице Уральской. Его заметил сотрудник правоохранительных органов. При задержании он был вынужден применить табельное оружие. Об этом рассказал глава пресс-службы МВД области Валерий Горелых. Впрочем, ранение студент получил по касательной. Госпитализация ему не потребовалась. Возбуждено уголовное дело, ведется расследование, пишет Ядин. Аномально теплая погода в Екатеринбурге сохранится до начала следующей недели, обещает Росгидромет. В пятницу и в выходные температура днем может подниматься до плюс 16 градусов, по ночам в этот период плюс 8. Во вторник и среду погода в прогнозах уже значительно прохладнее. Ночью плюс 1,3, днем плюс 5, обещает Росгидромет. Погодные интернет-ресурсы обещают с 20 октября по ночам минусовые и около нулевые отметки. Фестиваль мастеров «Иван да Марья» стартовал в среду в Екатеринбурге и продлится до воскресенья 18 октября включительно. В Уральском центре развития дизайна представлены работы более 200 мастеров со всей страны. Керамика, украшения, игрушки, декор, отдельная зона гастрономическая, мед, ремесленные сыры, травяные чаи, разные деликатесы. С пятницы по воскресенье будут работать творческие мастерские. Вход свободный. Напомню, центр развития дизайна находится на Горького, 4А. Официальный доллар 83.95, евро 93.92.
1: Реклама.
3: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин. Все для жизни внутри квартала».
4: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
1: Прогноз погоды на Jam.fm.
0: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». На завтра, пятницу, 16 октября, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, без осадков, ветер запада от 1 до 4 метров в секунду. Ночью до плюс 9, завтра днем 13-16, выше нуля.
5: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266-01-399.
6: Для слушателей старше 12 лет.
1: Реклама. Когда заканчиваешь большой проект, приятно подвести итоги. Еще приятнее то, что отличные новости в жилом квартале Федерации продолжаются.
7: Осталось несколько семейных квартир на очень привлекательных условиях. Успейте воспользоваться. На старт! Внимание! Финиш!
1: Жилой квартал Федерации у метро Чкаловская. Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-00-91.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерации». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Реклама. Строительство ЖК «Темп» завершено. Но для нас это не финал, а начало самого важного – вашей жизни в доме. Чтобы каждый день складывался из простых, но важных вещей. Безопасности, тишины и спокойствия за детей. Настоящий результат нашей работы – дом и жизнь, которая его наполняет. Застройщик, компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: В любимой кухне вы в первый раз? Ловите 5000 на первый заказ.
2: Только 16, 17 и 18 октября в салонах «Любимая кухня» дарим дополнительно 5000 рублей на первый заказ.
1: Подробности акции у дизайнеров салонов. Адреса на сайте lovkuchnya.ru.
3: Даже если вы пока не знаете, чем будет увлекаться ваш ребенок. Дома в стране уже готовы к вашим переменам. Квартира и улетный двор на страна.ком.
4: Застройщики группы компании «Страна Девелопмент» действуют и для «Страна домов» во всех проектах. Подробности на страна.ком.
5: Телефон рекламной службы «Джем-ФМ».
6: 235-0905.
5: 235-0905.
6: «Джем-ФМ».
7: Где пробки?
8: В Екатеринбурге. Смотрю на страничку сервиса «Яндекс.Карты». Итак, сибирский тракт декабристов стоит от Комсомольска до Чапаева. 8 марта от Бориса Эльцина до Щерса, Малышева от Бажова до Хохрякова, ИКАТ от Рижевского тракта до горы Лиственная, Куйбышева от 8 марта до Московской.
5: И снова музыка прямо сейчас.
6: 102.5. Джим ФМ.

0: Реклама. Встречайте «Танк-300» в официальном дилерском центре «Танк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк-300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинас» на Высоцкого 3.
1: Как знал, что ты здесь?
2: А я же не говорил, в какую аптеку пошла.
1: А куда еще? Только в «Фармленде» такие акции.
3: Во всех аптеках «Фармленд». Осенний кэшбэк 10% на все. Покупай в «Фармленде», получай кэшбэк.
1: Хорошая аптека «Фармленд».
4: Срок акции с 9 октября по 31 декабря 2026 года в аптеках «Фармленд». При покупке свыше 1500 рублей. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, условиях, порядке получения бонусных баллов в аптеках «Фармленд». Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Старт продаж финальной очереди в жилом квартале «Доминанта» от девелопера «Форум». Почувствуйте настоящий комфорт и приватность среди зеленых дворов в 10 минутах от метро «Уралмаш».
6: Специализированный застройщик «Форум ЖК Доминанта». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте доминанта.дефисикб.ру.
7: Телефон рекламной службы «Джем ФМ».
8: 235-0905.
7: 235-0905.
8: «Джем ФМ».
9: Для слушателей старше 12 лет.
10: Свежие истории на «Джем ФМ».
11: Привет! Анфиса Чехова заключила брачный договор с мужем. Телеведущий и ее супруг решили оформить брачный договор. Об этом звезда сообщила поклонникам в личном блоге. Чехова заявила, что считает такой документ обязательным для любой пары. Как пишет Супер, по мнению Анфисы, условия помогут супругам защитить свои интересы в случае непредвиденных обстоятельств. Сама звезда прокомментировала это так. Цитирую. «Мы пришли к нотариусу для того, чтобы заключить брачный договор. Я считаю, что брачный договор должен быть заключен в каждой семье, потому что всякое может случиться». Анфиса не стала раскрывать, какие именно детали прописаны в соглашении. Отмечу, что Анфиса Чехова состоит в отношениях с продюсером Александром Златопольским. Думаю, что здесь решает каждый сам. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Джем ФМ.
10: Прогноз погоды на Джем ФМ.
12: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». На завтра, пятницу, 16 октября, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер запада слабый, ночью до плюс 9, завтра днем 13-16, выше нуля. Также завтра в Риже, Краснодаринской ревде, тоже облачно, преимущественно без осадков, до плюс 16.
10: Реклама. Давайте говорить о здоровье, а не о болезнях. Медицинский центр здоровья 365 на Белинского 119 желает вам быть бодрыми и энергичными. И всегда готов помочь.
13: Консультации специалистов и все виды лабораторных анализов. УЗИ и МРТ, рентген и ЭКГ, эндоскопия под седацией, физиотерапия.
10: Выбирайте «Здоровье 365». Екатеринбург, Белинского 119. Запись по телефону 270-1717 и на здорово365.ру.
14: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: Спонсор выпуска ИП Манохина ВС. Сеть офисов недвижимости «Добродел».
1: Новости на Jam.fm.
2: Добрый вечер. Лидеры Евросоюза обеспокоены резкой критикой Владимира Зеленского в адрес Дональда Трампа. На саммите, который начался сегодня в Брюсселе, в пятницу они намерены призвать украинского лидера смягчить риторику. Опасаются еще большего осложнения отношений Вашингтона и Киева, пишет сегодня Financial Times, ссылаясь на три источника. Ранее Владимир Зеленский в интервью разным СМИ назвал снятие американских санкций с российского дизеля несправедливым и нечестным, очевидной слабостью и предательством со стороны США. Это были цитаты. Отопление в Екатеринбурге поступает во все социальные здания и жилые дома, сообщили в мэрии. На полное подключение города к теплу потребовался ровно месяц. Отопительный сезон в городе начался 15 сентября, напоминает издание «Новый день». В отдельных зданиях в городе подача тепла может временно отсутствовать из-за повреждений на сетях, но теплоснабжающим организациям поручено оперативно реагировать на обращения граждан, подчеркивают в мэрии. В Екатеринбурге на Плотинке затянулся ремонт плитки. По контракту работы должны завершиться сегодня, но половина площадки до сих пор без плитки, пишет портал 66. В мэрии объяснили, что сроки пришлось передвинуть из-за международного фестиваля молодежи. К моменту его начала бетон успели залить только на одной половине, на вторую плитку временно уложили без него. Сейчас доделывают эту часть. К 11 сентября плотинку открыли, после фестиваля снова закрыли на ремонт. Все работы обещают завершить к концу октября. В эфире радиостанции «Судного дня» сегодня прозвучали три сообщения. Об этом сообщил телеграм-канал УВБ-76 «Эфир», который отслеживает активность таинственной радиостанции. Все сообщения были зафиксированы днем с часу дня до трех по московскому времени. Сначала два слова «мнемосхема» и «хрупоткач», затем «сульфасоль». Еще позже снова двойное сообщение «нокдаун» и «рогожа». Напомню, 14 октября радиостанция «Судного дня» вышла в эфир с посланием «закапунш», пишет «Вечерняя Москва». Официальный доллар 83.95, евро 93.92.
1: Реклама. Квартиру поменять хотел. Обратился в «Добродел».
3: Ипотеку взять сумели. Помогли нам в «Доброделе».
4: Старый дом продать успел. Вот спасибо, «Добродел».
5: Благодаря нашей копилке покупателей мы можем сразу предложить ваш объект заинтересованным в покупке.
6: Сэкономьте свои деньги и время, заказав обратный звонок на «Добродел.рф».
7: «Добродел». Сеть офисов недвижимости.
1: Прогноз погоды на Jam.fm.
0: Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный». На завтра, пятницу, 16 октября, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер запада от 1 до 4 метров в секунду, ночью до плюс 9, завтра днем 13-16, выше нуля.
1: Реклама. На старт! Внимание! Первый Южный. Успевайте за выгодными предложениями на шикарные квартиры в ЖК «Первый Южный».
8: Мы уверенно строим комфортное и качественное жилье и делаем этот мир лучше.
1: Первый Южный. Ваш полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62.
9: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу, свидетельство Л номер 266-01-399.
11: Для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама. Даже если вы пока не знаете, чем будет увлекаться ваш ребенок. Дома в стране уже готовы к вашим переменам. Квартира и улетный двор на страна.ком.
1: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент» действуют и для «Страна домов» во всех проектах. Подробности на страна.ком.
2: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Не все пропало. В «Бруснике» есть 58 способов покупки квартиры. Застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
1: Телефон рекламной службы «Джем-ФМ».
2: 235-0905.
1: 235-0905.
2: «Джем-ФМ».
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Свежие истории на «Джем-ФМ».
5: Привет! Ирина Дубцова переживает из-за давней разлуки с сыном. В одном из интервью певица призналась, что ее сын Артем почти все детство провел без мамы. Дело в том, что оно пришлось на пик популярности Ирины. Она постоянно пропадала на гастролях и съемках. По словам артистки, сейчас она испытывает огромное чувство вины перед ребенком. Ведь его воспитала не она, а дедушки и бабушки. Дубцова прокомментировала. «Конечно, переживаю, что в моменты, когда сын рос, я не всегда была рядом. Но то, что его воспитали мои мамы, и папа сыграла важную роль в жизни Артема. Сын закрывает все мужские вопросы в нашей семье, и я им очень горжусь». Отмечу, что ранее Дубцова сообщила, что сын внезапно увлекся музыкой и даже примет участие в ее новом трибьют-альбоме. Тяжела жизнь артиста. Хорошо, что сейчас у мамы и сына все замечательно. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Джем-ФМ.
4: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
6: Спонсор выпуска ООО «Сервистор», кафе «Китайская кухня Шангрила». На завтра, пятницу, 16 октября, синоптики в Екатеринбурге пообещали нам переменно облачность без осадков, ветер запада слабый, ночью до плюс 9, завтра днем 13-16 тепла. Также завтра в Первоуральске, Полевском, Туринской Асбесте преимущественно облачно без осадков до плюс 16.
4: Реклама.
7: Алло, Шангрила. Здравствуйте, хочу заказать доставку.
8: Здравствуйте, Селосею.
7: Мой любимый салат и острую капусту, семгу в кисло-сладком соусе, баклажаны и тем самое. Везите все, зову друзей.
8: Если вы не идете в Шангрила, то Шангрила приходит к вам.
9: Доставка китайской еды. Кафе Шангрила. Чкалова 250. Телефон 286-56-80.
10: Осер и Сторг, Екатеринбург, Огарен 119-665-803-54-30.

0: Реклама. Мужское здоровье требует деликатного, но уверенного подхода. Ключ к успеху – современные методики и команда профессионалов. Урологи УГМК «Здоровье» бережно решат любые вопросы. От диагностики до сложнейших операций с роботом-хирургом. Поставят точный диагноз и составят персональный план лечения. Надежно, профессионально, с безупречным сервисом. Урологическое отделение УГМК «Здоровье». Медицина, какой она должна быть? Имеются противопоказания, обязательно проконсультируйтесь со специалистом.
1: И снова музыка. Прямо сейчас.
2: 102.5. Джим ФМ.

0: Для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Лариса Долина рассказала, как относится к мемам со своим участием. Певица часто становится героиней шуток в интернете. Так звезда джаза призналась, что не видит проблемы в юморе на свой счет, если это действительно сделано качественно. Она прокомментировала: «Если это достойно и смешно, то почему бы и не посмеяться вместе со всеми, но только если это действительно смешно». Как пишет Супер, артистка не запоминает подобные публикации, поэтому выбрать любимый мем со своим участием певица не смогла. Поклонники отмечают, что Лариса здоровое чувство юмора. Она умеет с иронией относиться к некоторым аспектам своей жизни. Отмечу, что Ларисе Долиной 70 лет. Нужно быть на одной волне с молодежью. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.

0: прогноз погоды на Jam FM.
1: На завтра пятницу, 16 октября, синоптики в Екатеринбурге пообещали нам переменно облачность без осадков, ветер запада слабый, ночью до плюс 9, завтра днем 13-16 тепла. Также завтра в Первоуральске при Пскове Туринской Асбесте преимущественно облачно без осадков до плюс 16. Jam FM. 102.5. Jam FM.

0: Реклама. Даже если вы пока не знаете, чем будет увлекаться ваш ребенок. Дома в стране уже готовы к вашим переменам. Квартира и улетный двор на страна.ком.
1: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент» действуют для сданных домов во всех проектах. Подробности на страна.ком.
2: И снова музыка. Прямо сейчас.
3: 102.5. Джим ФМ.

0: Хорошая музыка для хорошего настроения.
1: Jam FM.
2: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Реклама.
1: Ожидается похолодание, снег.
2: И ты все равно хочешь квартиру с террасой?
3: Конечно, и зимой применение найдем.
2: Пить кофе, стуча зубами.
3: Елку поставим и снеговика слепим.
4: Квартиры с террасами в Соната-парк – польза круглый год. Выбирайте на nk.ru. Застройщик ООО «НК Групп». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Джем FM. 102.5. Джем.
6: Для слушателей старше 12 лет.
7: Свежие истории на Джем FM.
8: Привет. Григорий Лепс считает, что Мадонна не умеет петь. Народный артист России резко высказался в адрес мировой звезды. Он назвал вокал Мадонны катастрофическим. При этом отметил, что певица действительно считается любимицей публики. Лепс прокомментировал. Цитирую. «Феномен катастрофический. Работоспособность сумасшедшая у этой дамы. Ни голоса, ни подачи, ничего нет. Это просто феномен. Узнаваемость, произведение, репертуар и все». Как пишет супермузыкант, пояснил, что истинное профессиональное исполнение и по-настоящему сильные академические голоса сейчас демонстрируют исключительно артисты Большого театра в Москве и, конечно, вокалисты в Милане. При этом Лепс проявил самокритичность, заявив, что сам не обладает выдающимися вокальными данными. Отмечу, что поклонники такое высказывание не оценили. Думаю, что каждый имеет право на свое мнение. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.

FM. Утром. Jam FM. Днем. Jam FM. Вечером. Jam FM. Ночью. Всегда Jam FM.

0: Реклама. Еще есть шанс. В «Бруснике» есть 58 способов покупки квартиры. Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: На завтра, пятницу, 16 октября, синоптики в Екатеринбурге пообещали нам переменно облачность без осадков, ветер запада слабый, ночью до плюс 9, завтра днем 13-16, тепла.
2: СМИ Радио Джем. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу, свидетельство L номер 266-01-399.
3: Для слушателей старше 12 лет.

Jam FM. Jam FM.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.
3: Так,

FM. Утром. Jam FM. Днем. Jam FM. Вечером. Jam FM. Ночью. Всегда Jam FM.

Самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. С высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

Внимание! FM-передатчик уходит на подзарядку. Настраивайтесь на 102.5 FM в 6 утра. Но JamFM в интернете звучит круглосуточно. jamfm.ru

0: МФМ. Будильник 7.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Джем ФМ как будильник.
2: Поняла. Включать Джем ФМ как будильник.

0: Я скучаю.
1: Я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
1: Ты мой зайчик.
2: Ты мое счастье.
5: Ты мое сердечко.
2: Ты мое солнышко.
6: Я объявляю вас мужем и женой.
1: Я тебя люблю.

0: Свежие хиты и хорошее настроение.
1: Джем FM.
2: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: последний раз.
1: Если рядом умная колонка,
2: ага.
1: Скажи, включи Jam FM.
3: Включаю Jam FM.
1: Да-да, Jam FM.

0: Джем FM.
1: Утром.
0: Джем FM.
1: Днем.
0: Джем FM.
1: Вечером.
0: Джем FM.
1: Ночью.
0: Всегда Джем FM.

0: FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?